0: Мы в первый раз.
1: Любо, братцы, 107.0 FM в Каневской. Включай.
2: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».

0: Доброе утро. На часах без 5 минут пора просыпаться. А это значит, вы на Казак ФМ. И давайте просыпаться будем вместе. Александра Вольская и Андрей Зитер с вами в это утро.
1: Доброе утро.
0: Да, и я вот, знаете, подумала, как же здорово, когда ты утром просыпаешься, глазки открываешь, потягиваешься, а к тебе подходит любимый мужчина с чашечкой кофе. Он тебя будет. Красиво? Красиво. И мы тут с Андреем немножко поспорили, да, и поразговаривали. И решили составить вот рецепт, знаете, идеального мужчины, наверное. Но мы понимаем, что ингредиентов для мужчины это придется выбирать, в общем. Что главное должно быть у мужчины? Там сила, ловкость, я не знаю.
1: Это
0: там...
1: женское мнение мы сейчас. Мы поэтому и спорим с Александрой. То есть она говорит, вот он должен быть таким-таким-то. Я говорю, ну, наверное, есть еще хорошие качества у мужчины, которые бы оценили не только девушки, но и как бы есть мужская дружба. Это дело слова, вот что-то в этом направлении.
0: Да, и сегодня, с одной стороны, вот кажется, все просто.
1: Да.
0: Каждой хочется видеть рядом кого-то надежного. Тот, кто откроет банку там с огурцами, я не знаю, что-то сломалось, еще при динозаврах там что-то сделает, сбегает, детей понянчает. Ну, в общем, в мире, который меняется вот со скоростью звука, хочется, чтобы и сильное плечо было рядышком.
1: Но мы решили поделить студию на две части.
0: Да, и сегодня, девушки, ваш выход, девчонки, назовите ваши топ-3 качества, от которых сердце делает кувырок, без чего мужской образ для вас вот он просто неполный.
1: Я бы тоже сказал, что мужчины не переключайтесь от нас, потому что и хочется и наше мнение отстоять, услышать его. Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Какие 3 качества мужские, вот на ваш взгляд, самые такие идеальные?
0: Да, что делает мужчину идеальным?
2: Чистушка для казака от Людмилы Замбровской из Анастасии.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
2: А память есть?
1: Да.
2: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
1: Нет.
2: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
5: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
6: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
5: Застройщик ОСС «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком». 189,90 за 200 грамм.
12: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: весело!
1: Добрейшего всем, замечательного утра. Пятница, друзья, на календаре, на часах 7.18. Пятница, последний день рабочей недели в студии. Александра Вольская, Андрей Зитер.
2: И сразу же хочется сказать, девчонки, может быть, у кого-то сегодня свидание с принцем на белом коне?
1: Мальчишки, а может, у кого-нибудь свидание с принцессой в белой карете?
2: Да, и хочется, мальчики, идете на свидание, не забудьте цветочки обязательно.
1: Да, счет не пополам, а сам.
2: Девочки, будьте красивыми, потому что вдруг вы встретите идеального мужчину.
1: Ответственного мужчину. Мы к чему эту тему сейчас затеяли? Кто вот только что к нам подключился, мы тут с Александрой решили сегодня вот этот спор наш между собой.
2: Щепетильно.
1: И к вам обратиться тоже. Какими тремя качествами должен обладать мужчина?
2: Ваш мужчина.
1: Да, но причем ваш. Вообще в целом давай возьмем.
2: Да?
1: В целом, конечно.
2: А я думала, я про своего буду.
1: Ну и про своего в том числе. То же самое. В общем, три качества, которыми, вот на ваш взгляд, должен обладать мужчина. И вот нам пришло сообщение от Светланы.
2: Да, и первое, что написала Светлана, конечно, с возрастом смотришь на многие вещи проще, по-другому, согласна полностью, но первое, что написала, это ответственность, то есть за свои слова, за поступки, за семью. Если обещал сделать, значит, сделаешь. А если взял кредит, сам платит.
1: И вот здесь бы, Светлана, я бы с вами поспорил, потому что я... Нет, если он один живет, то да, конечно. А если в семье, я считаю, что семья это команда. И здесь идет командная игра, а не командного девору. То есть я буду платить, ну, по сути, как бы, да.
2: Мужская
1: а все такие...
2: Сидят и ждут.
1: Да, и пусть он там... Нет, я считаю, это неправильно. Все-таки семья это команда такая.
2: Второе, это самостоятельность. Он должен быть цельной личностью, так что со своими интересами и кругом общения. А не второй капризный ребенок. О, тут я соглашусь. У меня есть старший ребенок. Это кто? Муж. Вот старшенький.
1: Да, мы эту тему с тобой еще поднимем. Да, в эфире. Самостоятельность еще есть такой. Вот ты считай, это. Я, видимо, в этот момент где-то выходил.
2: Самостоятельный.
1: Уважение. Правильно, абсолютно. Уважать нужно и интересы человека, и с кем, кого ты любишь, по сути.
2: Да, в любом случае, мне кажется, нужно уважать с тем, с кем ты живешь.
1: В целом, вообще. Вообще, как бы, да, и оставаться при своем мнении.
2: А ты мне скажи, для тебя что ответственность? Вот такое, мужская ответственность?
1: А я вот про что я говорю тебе, это держать слово. Это между словом и делом по дороге не потеряться. Это вот это и есть ответственность во всем. Какие качества три у мужчины должны быть? Как бы, да, напишите на мессенджер Макс 928-401-2020. Обязательно все зачитаем и будем спорить, будем рассуждать. Без вас мы точно сегодня не обойдемся. Впереди рекламно-музыкальная пауза и продолжим.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а человек произошел от обезьяны?
3: Да, Нина. Такую теорию выдвинул ученый Чарльз Дарвин. И сейчас наука считает ее наиболее точной.
0: А почему тогда не все обезьяны превратились в людей?
3: Ну, во-первых, это не было каким-то быстрым и волшебным процессом. Вроде как заснула обезьяна, а проснулся уже человек. Это превращение происходило постепенно, на протяжении 6-7 миллионов лет. А во-вторых, человек и шимпанзе хоть и родственники, но развивались по-разному. Наши предки жили в африканской саванне, и им пришлось приспосабливаться к этой среде. Они спустились на землю и начали ходить. А другие животные того же вида обитали в другом месте, во влажных тропических лесах. Поэтому развивались иначе и стали предками современных шимпанзе. И они, кстати, до сих пор не живут в саваннах. Так что предки человека были единственными из обезьян, кто выжил в саванне.
0: А в будущем какие-нибудь обезьяны превратятся в людей?
3: Для этого нужны условия в окружающей среде. Сегодня обезьяны в основном живут в тропиках. Они прыгают по деревьям, собирают плоды, там еды довольно много. Поэтому нет необходимости спускаться на землю, искать какую-то другую еду, придумывать какие-то приспособления, типа палки, которые можно выкопать, съедобные корешки, или копья, которым можно убить другое животное. Так что у современных обезьян невелики шансы стать человеком. И мы вряд ли узнаем, случится ли это, ведь на это нужны миллионы лет.
0: Вот бы слетать в будущее и посмотреть, останутся ли обезьяны или только одни люди будут. Интересно, а из маленьких обезьянок маленькие люди получаются?
2: Папа знает.

0: Пусть единственной нерешаемой задачей сегодня для вас будет выбор чай или кофе. А все остальное решится само собой. А может, решит ваш мужчина.
1: Девочки или мальчики, кто из нас не умилялся? Да, девочки, скорее всего. Кто из нас не умилялся, девчонки, когда мужчина искренне пытается вот приготовить ужин? Классно же, классно. Сжигая яичницу с таким видом, будто он спасает мир от кулинарного апокалипсиса. Или, например, путается в трех соснах, категорически отказывается спросить дорогу. Эти вот милые несовершенства делают, конечно же, наших мужчин такими родными, любимыми.
0: Ну вот сегодня вопрос у нас возник такой. Без чего мужской образ, ну вот он неполный, вот топ-3 качества. Присылайте сообщение, с превеликим удовольствием их зачитаем, пишет нам Леонид.
1: Да, рассуждение, и что я хочу конечно, сказать? Тут... А зацепило-то,
0: да? А зацепило, да.
1: А причем, зацепило
0: мне мужчин. Причем нравится, да, у нас мужских сообщений, от мужчин, вернее, больше
1: чем, от девчонок.
0: Чем от девчонок. Почитаем. Доброе утро, Казак ФМ, самое лучшая ведущая утреннего задора и заряда настроения, Александр и Андрей. Так, ага, мужская солидарность, конечно, нужна, и без нее было бы плохо, но вот тут начинается, да, сейчас смотришь на поколение парней, думаешь, девчонки, которые сами научились и банки с огурцами открывать, о чем-то Александр и говорил, да?
1: И мамонта.
0: И мамонта на обед себе найдут, да.
1: Да, и вопрос-то сразу, мужчина-то для чего?
0: А вот и думаешь, неужели поколение сильных и адекватных мужчин уходит, а все равно девчонки такие девчонки, и все хотят быть слабыми, бессильными, даже работают, если они на высотном кране или на грузовом подъемнике. Мужчина должен, пишет Леонид, обладать мужчиной, словом сказал, сделал, любить свою семью, дом, быт, терпеливым, адекватным к любым переменам. Вот здесь мне нравится, быть добытчиком и мамонта в дом, и шубу из мамонта жене. То есть это что, Александр, получается? Вот о последнем.
1: Это получается,
0: щедрость,
1: получается, что сейчас Леонид рассказал все, что мы хотели рассказать. Он перечислил.
0: Подожди, я вот про последнее. Как ты считаешь, это что, какое качество должно быть?
1: Добытчиком?
0: Да, добытчик, щедрость или что это должно
1: это,
0: быть?
1: Это, конечно же, это щедрый мужчина. Это про щедрость. И это для меня, это, наверное, одно из важных. Щедрость, мужская щедрость, это, знаешь, с милым рай в шалаше. Это миф или реальность? Вот мне кажется, это вот каждая женщина сейчас будет думать. Что значит щедрый мужчина? Вот как ты считаешь?
0: Но это что-то безвозмездное и от себя, от души, а не так, как многие. Надо, а то я... Купи мне, а то я уйду. Это какой-то шантаж получается.
1: Это когда в театр мужчина пригласил.
0: А купил ли он тебе бутерброд или с собой в кафе и в буфете? Или все-таки с собой принес домовитый такой, скажет?
1: Он жадный или домовитый?
0: Домовитый.
1: А колбаса какая?
0: Дома вкуснее.
1: Или же, знаешь, мужчина, который бриллианты, шубы, вот это все дарит. Либо же мужчина щедрый, независимости от финансового достатка.
0: Саша, я считаю, что он должен все-таки делать это добровольно. Мы тоже сейчас добровольно расскажем вам в следующей рубрике, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре, о культурных мероприятиях, какие у нас проходят, кстати. Вот и узнаете, какими качествами обладает

0: найти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Пришло самое время рассказать вам о культурных событиях, чем живет столица Кубани. Сегодня, 21 августа, в 19.00 в медиацентре «Дом журналистики», улица Гоголя, 70, открытие фестиваля кубанского кино с показом фильмов режиссеров Краснодарского края. В рамках события также работает выставка «Пространство смысла», международный проект, объединивший художников из 10 стран и более 25 регионов России. Такое вот у нас киноутро.
2: 21 и 22 августа в музейном дворике по улице Красная, 11, пройдет фестиваль искусств «Место притяжения» и кинопоказы. Что в программе? Это вечерка хороводных клубов и кинопоказы под открытым небом. 21 августа в 18.00, это сегодня, от хорового клуба «Родник» и клуба русской культуры «Исток» будет такая встреча. И сегодня с 20 до 22 фильм «Королевство кривых зеркал». А вот завтра с 20 до 22 вас ждет мультфильм «Князь Владимир». И вход, кстати, свободный.
1: Прекрасно. Вот слушайте, ну каникулы скоро закончатся, а впечатление хочется как-то оставить, да? И мы приглашаем детей и родителей 23 августа в 15.00 в киноклуб «Арт-кадр» на такой особенный просмотр. Режиссер и педагог Анна Драникова проведет очередной кинолекторий и покажет советскую, детскую, всеми знакомую кинокомедию «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен».
2: Почему этот просмотр такой, вот знаете, особенный? Да потому что вы узнаете о том, что часть культовой картины была снята в нашем родном Краснодарском крае, в лагере «Орленок».
1: А смешные приключения главного героя и его друзей на самом деле говорят о серьезных вещах, о дружбе, честности, праве на ошибку и о том, как, ну, не просто быть собой, когда вокруг такие строгие правила.
2: А это, друзья, будет не лекция, а живой разговор с элементами игры, где дети и родители могут вместе посмотреть кино и открыть для себя очень много чего интересного.
1: Да, и все это пройдет на улице Рашпилевская, 32, в городе Краснодаре.
2: Не пропустите, конечно, будет интересно и деткам, и взрослым. И пусть последние летние дни запомнятся добрым фильмом и живым разговором.
1: Ну, вот такие события, на которые мы обратили с Александрой внимание. Надеемся, что вы воспользуетесь нашими подсказками. Ну и также мы подскажем вам, что у нас впереди хорошая такая рубрика.
2: Рубрика «Ленивые варенички», где ждем ваши приветы, поздравления. Вы можете не только писать, а еще и звонить. +7 928 401.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: быстро летит время в наших-то разговорах, да в спорах, а уже и конец первого часа утреннего шоу «Алло, село» и под занавес, друзья, рубрика «Ленивые варенички».
1: Прилетело сообщение нам от Надежды из села Черниговская. Доброе утро, всем огромный привет, кто слушает радио «Казак ФМ», и удачи на весь день желает Надежда. И она огромный привет передает своему любимому мужу Владимиру. И она пишет, что он у нее как старший сынок, вот о чем мы с тобой и говорили.
0: О тех качествах мы рассказывали истинных мужчин. А знаешь, а иногда, мне кажется, вот мужчине можно быть таким слабым, податливым. Но это та же такая форма игры, я бы, наверное, сказал.
1: Это притвориться.
0: Да, вот такой. Чтобы лишь бы любимый был хорошо и комфортно.
1: Это как, знаешь, там, милая, давай поиграем. Я буду ребенком.
0: Ну, тут мы сейчас не об этом.
1: А жена, давай.
0: Да, и все.
1: Иди пылесось.
0: Главное, чтобы он был взрослым, осознанным.
1: Да, ну это все шутки, конечно. А ну что, сегодня у нас еще замечательный праздник. Отмечается День офицера России, так что вот мужчины, все, кто имеет отношение.
0: Всех причастных с этим праздником поздравляем. Еще дальше мы идем, и мы с тобой уже по нашей традиции отправляем привет в один из населенных пунктов Краснодарского края, куда, Сашенька, мы отправим с тобой
1: привет. А я предлагаю отправить привет огромный такой, жирный наш с тобой, это Калининский район, давай в хутор станица Андреевская.
0: Прекрасно, прям как раз. От Андрея Зитера в станицу Андреевской, от Александра Вольской улетает. Привет, всем пожелаем хорошего дня и прекрасного настроения.
1: Кто поймал, напишите нам, что вы поймали, станица Андреевская.
0: А еще сегодня пятница, это как раз день такой свадебный, да, и пусть те, кто сегодня, вот как раз сейчас сборы идут, да, невеста собирается, жених ответственно, да, придет вовремя, все сделает с красивым букетом.
1: И скажет, дорогая, донесет, не переживай,
0: не
1: я
0: переключайся.
1: Все, и не переключайся, я все решу.
0: Ждем новости от Юлии Сорокиной, но прежде послушаем немного музыки.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 0401. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
4: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни

0: Ах, доброе утро, дорогие наши, да, на часах без пяти минут просыпайтесь, а то проспите все самое интересное, что у нас тут в студии
1: происходит.
0: Мы даже вот в эфир выходим уже даже с разговорами на тему, какими тремя качествами должен обладать мужчина. Александра уже со мной не разговаривает, но а что делать? Она же в эфире не может молчать. Александра Вольская, Андрей Зитер в эфире.
1: А, потому что мы спорим, конечно же, там, женщины, мужчины, вечный спор.
0: Главное, чтобы это не было поводом для драки между нами.
1: Ну, подумаешь, подеремся. Где подеремся, там и помиримся.
0: Милые, как это, бронятся, только чешутся. Ой, тешутся, да.
1: Чешутся. Казалось бы, вот простой вопрос, да, три главных качества мужчины. Просто, но только на первый взгляд. Если спросить, например, у бабушки у подъезда, она скажет: ой, деточка, главное, чтоб там что?
0: Здоровый был. Здоровенький
1: был, на руках носил. А кто-то уверен, что зарплата должна быть как пароль от Wi-Fi, длинная, сложная, никому неизвестная. А кто-то, как фигура у Аполлона, зубы белые, красивые, ну, то есть красота, вот в денежке, вот этой красоте. А мужчина должен быть с чем? С чувством юмора.
0: Я бы сейчас сказал некоторое мнение о девушек, но это не для эфира, я так думаю.
1: Ты мне потом...
0: Что мужчина должен быть как, похож на кого-то, да. Ладно, не столь важно. Вот у нас Наталья из Москвы присоединяется к нам, к нашему эфиру. Было длинное сообщение от Леонида. Кстати, очень там дельные слова были написаны. И вот она пишет: Леонид прав, а еще мужчина не должен быть занудой.
1: Ой.
0: Поняла, Александра?
1: Конечно,
0: так,
1: поняла.
0: Так вот, давай дальше.
1: Занудный мужчина, плохой мужчина.
0: Ну, тут, знаешь, мне кажется, вот именно занудство можно доказать девушке, что она не права.
1: Занудой нет.
0: А как ты хотела? Так,
1: никак не хотела.
0: Еще
1: хотел.
0: Любовь пишет. Какое счастье нам любовь пишет.
1: Нам написал давно Дмитрий.
0: Давай, Дмитрий,
1: озвучим. Дмитрий, да, наш постоянный слушатель, он, на его взгляд, должен обладать, первое, это преданность.
0: Согласен.
1: Второе – это забота о любимой женщине, девушке. А третье – держать свои обещания. Вот Дмитрий, вы
0: да,
1: просто...
0: Да, соглашусь с Дмитрием, но немножко такую корректировку внесу, о том, что заботе о любимой женщине. Я сказал бы так – о всех женщинах. Потому что некоторые джентльмены иногда делают так. Да, моя – это вот все. А остальное, то есть вышел, и мне нравится, выходит из транспорта, он ей руку подает, а остальные сами идите. И все, я развернулся и пошел. Вот
1: кстати,
0: тут
1: да.
0: Мужчина может показать своей женщине, что он заботливый, понимаешь? Во всем, что он, вот эта щедрость в заботе, это и тоже вот для окружающих.
1: А мне сейчас, знаешь, что, Андрей, а вот его умная женщина, а она будет только радоваться тому, что ее мужчина думает не только
0: правильно.
1: О ней, а еще и о...
0: И о ее маме. Друзья, продолжим нашу беседу после рекламно-музыкальной паузы. Будьте с нами, пишите нам свои сообщения.
1: Пишите три главных качества мужчины. 7-928-401-2020. Алло, село!
2: Море лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Ларисы Тараенко из села Вольное.
3: А два соседа казачка веселят народ с утра. Озорные, юморные, с шутками они всегда.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
9: А память есть?
8: Да.
9: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
8: Нет.
9: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансово» «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: 21 августа в Краснодаре. Долгожданный концерт Какаджана Реджепова. Любимые хиты, море эмоций и приятные подарки. Встречаемся в банкетном зале «Робинзон Круза» в 18 часов. Заказ билетов 8-918-003-77-97.
10: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
14: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
15: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Если бы мужчину можно было собрать как конструкторы, какие детали были бы обязательными в его базовой комплектации?
1: Ну, мы тут уже спорим со всей нашей редакцией «Казак ФМ». Заходят там наши коллеги, кто-то говорит, что чувство юмора – это все-таки база такая должна быть. Да, ко всему нужно относиться легко, улыбаясь, да, даже вот к ремонту совместно его пережить.
0: О, ремонт – это вообще, да, если вы пережили ремонт.
1: Да, кто-то интеллект ставит на первое место. Так, что у нас еще было? Да, кто-то так цинично замечает, что такие главные качества – это когда он... Они есть вообще. Те качества есть. Но если серьезно, там за каждым желаемым таким качеством скрывается такая глубокая, на самом деле, потребность в безопасности, в поддержке и в партнерстве.
0: Да, да, поэтому давайте говорим на чистоту обязательно, да, на чистоту. Какие три качества делают для вас мужчину вашим мужчиной? Ну или вообще мужчиной? Что заставляет ваше сердце биться чаще, а голову, да, вот уважать его выбор? Сердце, голова, разум.
1: И вот это к девушкам относится. Я бы вот к нашим слушателям, мужчинам, джентльменам тоже бы вопрос бы задал, да, посчитать, какие качества должны быть у мужчины. Три вот основных качества. Напишите нам мессенджер Макс 928-401-2020. Будем обязательно все зачитывать. Вот сообщение мне нравится, пришло, которое от Валентины.
0: Да, сообщение от Валентины.
1: Тут порассуждать можно. Доброе утречко, всем хорошего настроения желает она. И вот что она пишет на нашу тему. Мужчина должен быть прежде всего действительно мужчиной, а ну и там далее, да, то есть, видишь, на Валентина из Менгрейска. Вот сразу у меня вопрос. Валентина, подождите, а раскройте вот это, да, что
0: да, действительно, тайну для мужчины.
1: Прежде всего, действительно мужчина. И вот по каким признакам-то вы определяете его?
0: Что значит для каждой женщины ведь такой действительно мужчина разный? А Валентина, вот, что для вас действительно мужчина?
1: Да, вот я считаю, да, и соглашусь с сообщением, которое прислал нам Елизавета. Она пишет, что мой идеал это тот, кто может себе и брюки погладить, и завтрак приготовить. И полку повешать, и кран починить. Вот тут, да, то есть все-таки мужчина должен быть самостоятельным и независимым. Вот это качество, как бы, оно должно присутствовать. И воспитывать это качество нужно с самого детства. Вот это я философию тут с утра завел. Александра, это вот ты все меня завела с самого утра. Приготовил я ей чашку кофе, поставил и понеслось.
0: Андрей Зидор сегодня почему-то командует. Это что?
1: Нудный ты считаешь.
0: Зануда. Командует.
1: Зато вот... Елена Ваенга поет про золотую рыбку, про три желания она тоже.
0: О,
1: да, вот.
0: Золотая
1: вот
0: рыбка.
1: А вот, кстати, поймали бы золотую рыбку, какие бы вот три желания бы загадали о качестве мужском, да?
0: Да,
1: да, девушки?
0: Да.
1: А ну-ка.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

это духовой музыкальный инструмент башкирского народа. Он похож на флейту как внешне, так и техникой игры. Представляет собой длинную дудуку с отверстиями для выхода воздуха. Свое название инструмент получил от растения, из которого его делают. По легенде, юноша бежал от врагов. Оказался в дремучем лесу, брел, не зная куда, и уже почти отчаялся. На глаза попал цветок с длинным стеблем. Из него юноша смастерил дудочку, на которой стал играть. И тьма отступила, и тропинка нашлась. Так Курай стал для башкир символом избавления от страданий и победы добра над злом. По преданиям, единый башкирский народ появился из 7 основных родов. 7 лепестков Курая символизируют 7 народов, которые и образовали башкир как этнос. Стилизованное соцветие Курая из 7 лепестков изображено на гербе и флаге Башкортостана. Само растение, занесенное в Красную книгу, и музыкальный инструмент из него является большой гордостью для Башкирии. Согласно традиции, на Курае играют только мужчины. Их выступления обязательно сопровождаются устной прозой. Это может быть легенда или сказание. Не пригласить кураиста на праздник – значит, удачи не видать. Поэтому ни одно торжество в республике не обходится без звучания Курая. Да и как иначе, ведь он – душа башкирского народа.

0: Утро пятницы на календаре, это, знаешь, это такое время пятницы, когда ты вроде бы одной ногой уже на выходных, а второй ногой на работу идешь.
1: Ты тянется, тянется эта нога, такая думаешь, а ты быстрее давай, быстрее. Ну, с нами, это естественно, ваша нога будет тянуться.
0: Настоящий мужчина должен иметь сильную силу воли. Сказал на работу, значит, встал и пошел.
1: Сказал, не пойду.
0: Да, взял и не пошел. От мужских качеств мы сегодня отталкиваемся в теме нашего разговора и сообщения.
1: Да, три лучших, на ваш взгляд, качества мужчины. Валентина написала нам сообщение, и по ее мнению должен быть порядочным, мужественным и ответственным. Согласна.
0: Ну, соглашусь тоже.
1: Да, Сергей Лисовой прислал сообщение с добрым утром и вас с добрым утром. Честность, вот, кстати, тоже открытость и вот хорошее чувство юмора.
0: Вот я с Сергеем соглашусь, всегда говорю, мужчина должен быть с чувством юмора. Это вот, но невозможно не смеяться над любой ситуацией. Правда же, Александр?
1: Ну, все, конечно, должно
0: главное,
1: быть в меру.
0: Ну да, чтобы это было не на нервной почве.
1: Ха-ха-ха вести, да. Ха-ха-ха.
0: Ну вот как я с тобой. Ха-ха-ха да ха-ха-ха.
1: И ты не думай.
0: Подожди, серьезно, начнем.
1: Ладно,
0: вот от Сергея пришло сообщение, достаточно такое большое, видимо, накипело. Что он и пишет? Не удержался, пишу вам. А молодежь сейчас все о психологии да об эмоциях говорят. А по мне главное мужчине слово руки и спокойствие. Вот он расшифровывает. Слово это значит сказал и сделал. Руки.
1: Так.
0: Могу копать, могу не копать. То есть как бы, да, прибить полку. Вот он тоже это пишет. Так, это основа основ. И спокойствие. Это когда вокруг все носятся, все что-то кричат, паникуют, а ты сидишь и четко знаешь, что делать. Вот согласен. Это самообладание.
1: Кстати, вот спокойствие, когда... Спокойствие это уверенность мужская. Но вот о современных-то мужчинах я все чаще слышу от своих близких знакомых, которые сидят с правой стороны сейчас от меня тоже.
0: Я могу пересесть.
1: Да.
0: Напротив.
1: Знаешь, какая сейчас тенденция пошла у молодежи? Я понимаю, что современный мир, вот все это, да, в ногу со временем. Почему я все должен уметь делать? Не должен. И мне проще, например, там, заплатить специалисту, а зачем делать это самому?
0: Хорошо, давай мы сейчас перевернем.
1: Как вот? А да. Я же привыкла, что, ну,
0: обзор.
1: И женщины многие.
0: Подожди.
1: Все, мужчина должен уметь делать.
0: Уймись.
1: Ну, руками машу.
0: Уймись, да. А теперь я давайте по вас. Ты шить умеешь?
1: Нет.
0: Ходишь куда? В ателье. Готовить кто-то не хочет. Почему вы заказываете еду тогда домой?
1: Я готовлю,
0: нет, ну
1: но
0: ты, ладно,
1: да.
0: Хорошо, ты исключение. Много можно приводить примеров и для вас, милые, очаровательные дамы.
1: Что будем делать?
0: Что будем делать? Будем ждать звонка от наших радиослушателей. Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Все-таки какими чертами характера вот три таких хороших, основных качества должен обладать мужчина? И, кстати, впереди у нас рубрика «Послесловица», она игровая, поэтому звоните нам на этот номер, пока звучит рекламно-музыкальная пауза. Время раздавать призы от радиостанции.

0: Ох, атмосфера у нас в студии в спорах накалилась, как сковородка у Кумы на кухне.
1: Вот это мы темушку затронули, да?
0: Вот здесь вот у Виктора накипело. Вот просил я мужчин откликнуться на эту тему, какими тремя качествами должен обладать мужчина. И вот Виктор прям то реально какой-то крик души. Пишет он, что нам? В наше время у многих женщин все про деньги, успех и красоту. Только и слышу от них, вот что он напишет. Богатых им подавай. Вот тут прям хочется у них спросить. Вот Виктор напишет, девушки, вы что, других мужских качеств не знаете? А как же душевность, теплота, забота, в конце концов? А если женщину это не устраивает, пишет Виктор, попрощаться с ней надо.
1: Ох, Виктор!
0: Вот смотри, что,
1: я
0: да?
1: Я даже не знаю, как вам сказать. А почему бы вот душевность, теплота и забота все равно and хорошей зарплате? Можно же так?
0: Мы прощаться сейчас будем с тобой? У нас не до этого, на самом деле. А вот Юля, что пишет нам, да, такой ответ мужчинам.
1: Да, вот у нас прям мы оставили эти сообщения как раз, потому что Юля написала, мой муж вроде и заботливый, и вроде и с юмором, и щедрый. Он мог спорить со мной, мы спорили о политике, но... И вот тут жирное вот это «но», которое все портит. Если его мама говорила, что я неправильно варю гречку, он тут же вставал на ее сторону. Пишет Юля, гречку мы кушаем там, ужинаем в ресторане. Если вдруг звонок от мамы, он бросает все, идет к ней. И расстались, к сожалению, пишет, когда он муж попросил и предложил маму взять с собой в отпуск. Андрей, ты представляешь?
0: Знаешь
1: маму
0: что?
1: Маму в отпуск.
0: А почему бы и нет?
1: А я вот, знаешь, о чем подумала? Ведь мужские качества... Мамочкины, сыночки, подкаблучники, ну вот женщины сейчас,
0: Пушкина,
1: не закидывайте меня помидорами, а может быть наоборот, да, вот все вот эти мужчины, это же все качества формируются когда?
0: В детстве.
1: В детстве.
0: У нас сейчас все же оттуда.
1: Вот какой вырастет мужчина, зависит, каким его воспитают мама и папа. Примерами.
0: А вот смотри, Валентина присылает сообщение нам и пишет, какие же правильные слова, слова Виктора, я с ним полностью согласна. Вот, видишь, как откликнулась. Да, правильно. Я считаю, что все качества мужские, да, должен показывать примером своим. Это папа. И вообще в целом родители. И мама в том числе.
1: Но мне папа, вот сейчас вот прям, у кого маленькие дети нас слушают, мальчишки есть, вот прям учите их с детства, да, там папа примером, как относиться к женщине, бережно там,
0: правильно,
1: да, к женщинам.
0: Да.
1: Да, вот своим. А мамочки, конечно, делайте из них растите, там, мужчин. Вот прям мужчин. Вот эти все качества, чтобы они с детства прививались, они потом, чтобы просились вы с ними в отпуск
0: поехать.
1: Не,
0: то, что есть уважение к родителям, это однозначно.
1: Но мы не про это, да?
0: Нет, смотри, когда человек вырастает, то есть понятно, он, то есть для него это семья, своя ячейка, да, там свое гнездышко вот это. И когда там, вот, как ты говоришь, сейчас сообщение вот пришло, да, от Юли, она говорит, мама позвонила, он все бросил и побежал.
1: Да.
0: Но здесь тоже надо расставлять какие-то грани приоритетов. Все-таки и родители должны это понимать. Ну, это я так считаю.
1: Согласна.
0: Все, меня в философию понесло. Продолжим дальше наш эфир, а дальше у нас с вами рубрика «Впереди ленивый варенички». А, вот Андрей нам присылает сообщение, причем Андрей Малахов. Мужчина должен быть мужчиной.
1: Все, мужик сказал, мужик сделал.
0: Точка. Мужик сейчас сказал, мужик сделал. Впереди рубрика «Ленивые варенички». Пишите нам на номер 928-401.

0: Рубрика приветов и поздравлений у нас в эфире. Готова читать ваше сообщение.
1: Да, дедушка и бабушка из поселка Дружба поздравляют с 17-летием Борисова Тёмочку из города Майкопа и желают ему успехов в учебе. Пусть его мечты обязательно сбудутся. Вот такое вот сообщение.
0: Мы прям присоединяемся.
1: 17 лет, все только начинается. Мужчина растет, я бы сказала.
0: Чтобы вырабатывал хорошее качество. И чтобы девушки помогали ему в этом.
1: Да, и родители, и бабушки, дедушка с примером. Примером, кстати, своим показывали, да?
0: Да, согласен с тобой.
1: Какие качества у мужчин должны быть.
0: И поселок называется Дружба. Хороший пример.
1: Сегодня у нас 21 августа, если кто-то забыл, пятница, мы напоминаем.
0: Забудешь тут, когда пятница.
1: Да. И сегодня такие приятные, мне кажется, праздники, не можем не поделиться. Сегодня у нас день без косметики и макияжа, девчонки.
0: Какой праздник для вас, да? А я всегда говорю, красоту не спрячешь, надо быть красивой от природы, а мужчины будут вас любить, это точно, это однозначно. Вот еще на один праздник мы обратили внимание, этим предметом мы пользуемся очень часто. И
1: он стал нормой в нашей жизни, да?
0: Да, это стало нормой, 32 года, да, сегодня Всемирный день QR-кода. Вот,
1: 32
0: знают,
1: года, ты представляешь, оказывается, сколько лет этому
0: я
1: празднику.
0: Я тебя тоже хочу с праздником поздравить.
1: Я вижу, поздравляю.
0: Да, сегодня день ораторского искусства, ты постоянно орешь на меня, поэтому это твой праздник.
1: Ах ты, Андрей!
0: Так что все, кто связан с речью, да, вот всех с праздником, чтобы речь была грамотная, чтобы она вот лилась прям.
1: Рекой.
0: Конечно, да, чтобы динамика была.
1: Да.
0: Я сам себе сказал просто.
1: Ну что?
0: Привет, давай кому-нибудь отправим.
1: А вот и отправим привет в поселок Дружба.
0: Я с удовольствием это сделаю, вот потому что своим примером, наверное, жители Дружбы всегда дружные, они оптимистичные, они всегда улыбаются, но я надеюсь, что они помогают друг другу в делах. И это не зазорно, пойти к соседу и сказать: слушай, помоги мне опалубку залить для новой бани. Почему нет?
1: А потом париться будем вместе.
0: Вот. И не паримся, заливаем опалубку и не паримся. А также и вот дамы милые, да, пришла, говорит: слушай, помоги мне там закатать пару баллонов огурцов. И идут, обращают.
1: А потом огурчики вместе
0: конечно
1: едят.
0: Да. Мы отправимся дальше. Рекламно-музыкальная пауза. Впереди новости у нас. И уже услышимся в третьем часе.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай нас!

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село». Вот так в спорах, разговорах. И время пролетело очень быстро.
1: Горячий разговор у нас были.
0: Да, хочется что? Подвести итоги все-таки. Да, из большинства сообщений, которые вы нам присылали, и тут между нашими спорами наши коллеги заходили, рассказывали нам, какими тремя качествами, ну, как бы, должен обладать мужчина. То есть на первое место все-таки у нас вышло чувство юмора.
1: Да, чувство юмора, потом что у нас еще получилось?
0: Ответственность у нас пришла. И так, подожди, что у нас доброта была. И слово, умение держать слово.
1: Но я хочу тебе сказать, знаешь, вот самое главное, наверное, какими бы качествами не обладал мужчина, главное, что девочки, чтобы вам было с ним хорошо и комфортно. Как, и вы чувствовали себя как за мужской спиной.
0: Согласен, сразу вспоминаются слова из одного фильма, да, Синичкин, «Будь человеком». Мне кажется, всегда нужно быть оставаться человеком.
1: Да, и оставаться,
0: быть
1: конечно.
0: Да, быть заботливым и не только вот в этом узком кругу своей семьи, а проявлять и заботу о всех окружающих. И, кстати, знаешь, недавно такое вот мне попалось мнение, что хотите узнать мужчину, дайте ему в руки котенка, либо щенка. И тогда вы увидите, как он к нему относится.
1: Надо будет проверить.
0: Да, тогда и поймете, какой он.
1: Спасибо всем, да, кто нам написал сегодня. Вот если собрать вот эти все вещи, то, конечно же, это супергерой без плаща, я бы еще сказал, такое вот.
0: Возможно. Где-то, ну, у каждого героя свой, у каждого понимание, какими качествами должен обладать мужчина, свое. Да, мы сейчас прервемся на рекламно-музыкальную паузу, отправимся с Александрой встречать нашего гостя. Да, все расскажем, кто у нас будет в гостях уже в следующем выходе. Главное, хочется сказать, что подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте радиостанции «Казак-ФМ». Нас можно слушать и смотреть на сайте «казак.фм». И, друзья, если у вас какие-то, ну, проблемы со всемирной паутиной, да, не расстраивайтесь. Если как-то вы где-то не можете нас поймать, нас можно всегда услышать на платформе Яндекс.Музыка. Мы всегда рядом, мы всегда с вами. И можно скачать на смартфон приложение «Казак.ФМ». Будьте с нами, скоро продолжим.
2: Море, лето. «Казак.ФМ». Частушка для казака.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: Наша студия сегодня наполнена, знаете, такой особой энергетикой, потому что у нас в гостях человек, о котором говорят так, где такие, там и правда. Потомственный казак, чья стать и сила духа вызывает огромное уважение. Человек, который не словом, а делом доказывает свою любовь к родине. Финалист кадрового проекта «Герои Кубани», направленного на поддержку наших защитников.
1: В 2023 году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции за добросовестную службу, личное мужество и героизм. Наш гость удостоен двух высоких государственных наград. Это медали «За отвагу» и медаль «За храбрость второй степени». И это поступки, которые говорят громче любых слов.
0: В гостях у нас Сергей Сюсюка. Ох, давайте подарим аплодисменты нашему гостю. С превеликим удовольствием это сделаем.
1: И это утро встречает вместе с нами. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Вот наша тема сегодня такая была. Три главных качества, которые должны быть у мужчины. Важных, самых. Понятно, что их много, но на ваш взгляд, каких три качества мужчины должны быть?
2: Самое главное качество, я думаю, это верность. Потому что оно раскрывает себя не только верности к отчизне, это и к любви, это к родственникам, к родителям, к стране. То есть любовь, забота.
1: А вы родились в семье потомственных казаков. А скажите, а какое первое вот мужское качество вам прививали с детства?
0: Ну, Это база, скажем, была.
1: То самое, что отличает настоящего казака, ну, вот, от мужчины. Вот
2: ответственность.
1: Именно...
2: Так как я старший сын в семье, у меня три сестры и брат ниже меня, то самое первое, главное, это ответственность.
1: Вот так вот. Ответственность, что оно имеется в виду? Такое, прям, знаете, отвечать за семью, за братьев.
2: За семью. За семью, конечно. Ты защищаешь семью, ты защищаешь родителей, и ты в ответе за все.
1: Угу. Да.
0: Понятно.
1: Да, ответственность. Вот, кстати, была у нас сегодня такая пункт, такая ответственность?
0: Конечно, было. И многие у нас радиослушатели присылали на том, что вот как раз вот о чем вы говорите, о защите семьи, они говорят, а как же остальные? Как бы, да? То есть человек, получается, замыкается только на своем рядом, близком. А говорит, а как другие? То есть мы говорим, ну это уже тоже как бы защищать других тоже надо. Ну, как вы считаете?
2: А не нужно разделять семью, это только по кровным отношениям. Семья – это вся наша страна, это наш край, регион и все национальности.
0: Прекрасно, спасибо.
1: Одно казачье правило или заповедь, которое делает мужчина,

0: два раза. Это первый раз в армии, второй раз казачеству. И когда ты даешь слово, ты уже его обязан сдержать. Иначе как тебя можно называть мужчиной? И поэтому с товарищами мы приняли такое решение, и мы зашли добровольцами. Потому что когда страна требует, это нужно делать.
1: Спасибо большое за ответы. Мы продолжим после рекламно-музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, друзья, потому что видеотрансляция, наш разговор не останавливается. И зададим вопросы нашему гостю и получим

0: продолжаем разговор с нашим гостем. Очень интересное у нас утро получается. А в гостях у нас Сергей Сюсюка, потомственный казак, финалист проекта «Герои Кубани». Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро. Сергей, вот вы финалист проекта «Герои Кубани». Ну, расскажите нам, что это за проект такой?
1: Это кадровый проект президента Российской Федерации, который поддержал Евгений Иванович Кондратьев, и сделали региональный проект по проекту «Герои Кубани», «Время героев» федерального. Значит, в данном проекте мы прошли обучение в течение года в рамках муниципальной службы. Это было бешеное обучение, с учетом того, что у меня 3 высших образования, и я думал, что я уже знаю все в этом мире. Столько мы знаний подчеркнули. Поэтому спасибо огромное Евгению Ивановичу, то, что собрал такую колоссальную команду и в нас вложили столько знаний.
2: Интересно, да? И вот для многих же, кто принимал участие, это что-то вообще новое. Не только там сказать себе, что да, я прав, я там хорошо, правильно учился и что-то. Mm-hmm. А кто-то же для себя вообще это новое открыл. Вот когда он никогда не думал, что я вот буду в этом проекте. Вот раз, вот и прям как окно, знаете, вот в жизнь.
1: Это правда было окно в жизни в знании, потому что, еще раз повторюсь, подобрали таких специалистов для обучения и по психологии, и по гуманитарным всяким наукам, и перевернули полностью мировоззрение, как нужно управлять муниципалитетом и регионом.
2: Угу. Медаль за отвагу не дают просто так. Да, правильно, правильно. Расскажите. Вот,
1: Вообще госнаграды просто так не дают. Ну, подпись, да, у нас главнокомандующего, же. Да. Был руководителем группы эвакуации на Донецком направлении. У нас была первая группа эвакуации, до этого там этого не было. Мы создатели. И за полтора месяца более 40 вынесенных раненых, ни одного погибшего. То есть это наша большая командная заслуга. Не только моя, а всей команде, всех товарищей.
0: Вот это чувство страха, оно все равно присутствует, от него никуда не уйдешь. И вот какие слова вы в этот момент себе говорите?
1: Бояться – это нормально, эмоции – это нормально, слезы, счастье, радости, грусти – это тоже нормально. Поэтому мужчина ничем не отличается в рамках эмоций от женщины, потому что все мы люди, и все мы любим одно и то же. Мы любим родину, и мы любим нашу семью.
0: Это здорово. Вот вы общаетесь с другими ребятами, ребятами-героями. Есть ли вот у вас какие-то общие качества, которые вот объединяют всех участников спецоперации, там, независимо от звания или рода войск? Вот какое-то качество такое, которое вы чаще наблюдаете, вот общаясь с ребятами?
1: Серьезность и выполнение любого дела до конца. Потому что в рамках боевых задач ты не можешь сделать это на 30%, на 40%, на 50%. То есть либо 100%, либо 99% – это уже не выполнение задачи. То же самое и на мирном поприще ты не можешь работать наполовину. Ты доводишь от и до.
2: А медаль за храбрость второй степени тоже у вас же вот есть?
1: Тоже есть, да, но это уже задача на Луганском направлении. Получил ранение в ходе выполнения боевых задач. Задачи были выполнены все, поэтому и получил госнаграду.
0: Спасибо за ответы. У нас время подходит как раз к рекламно-музыкальной паузе, но мы останемся в видеотрансляции. Будьте с нами, продолжим разговор.

0: И сегодня у нас в гостях мужчина, я бы сказала так, с большой буквы, Сергей Сюсюка, потомственный казак, финалист проекта «Герой Кубани». И получил награду за отвагу и медаль за храбрость второй степени. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Сергей, вот мы сегодня говорим такие вот о силе, о стойкости, о мужественности, да, вот такое, но утро. Время теплое такое, да? Время, скажем...
2: Семейное.
0: Кофейное, да, такое. Запах булочек. Позволяете ли вы себе дома вот быть слабым?
2: Лениться. Вот в каких случаях вы можете, да, сказать?
1: Не то, что позволяю, к этому стремлюсь. Я стремлюсь к этому.
0: Не получается.
1: Не получается, но я стремлюсь.
0: А вот мы, опять же, о мужчинах.
2: Подожди, мне интересно все-таки, да, в каком направлении стремление двигается, полениться, да, вот.
1: Не получается. Это та задача, которая не выполняется. Но иногда, когда домой приходишь уставший, все-таки выключаешь все, в тишину уходишь вот это и просто получаешь удовольствие.
2: Насколько хватает по времени?
1: Не больше часа. Ну, до часа доходит.
2: Ну, хоть час хотя бы, это хорошо.
0: Вы говорили, что книги читаете.
1: Да, книги, они забирают всю вот эту вот негативные мысли, и они тебя... перекидывает в другое измерение, и поэтому разгружает.
0: Да, а вот мы еще же сегодня говорим о мужских качествах, да, а все же, вот хочется спросить, какими качествами должна обладать женщина, вот по вашему мнению, да, и ценить какими, да, качествами женщины и ценить, какие качества в мужчине, вот так бы я бы сказала, наверное, запутала.
1: Ох, нет, вы не запутали, мы сейчас все это распутаем. Женщина должна, ну, у нас всегда априори это верность супругу, верность семье, и женщина все-таки это наш крепкий большой тыл. И поэтому дома всегда должно быть тепло, уютно, и туда должно хотеться не просто бежать, лететь. Потому что там ты приедешь, придешь с работы, со службы и перезагрузишься до следующей трудовой день.
0: Как раз это тот человечек, который расслабляет, да, и, наверное, погружает себя в
1: какую-то... Ну, иногда женщина должна и напрягать, это как ее, да.
2: Не расслабляться.
1: Не расслабляться, да, то ты расслабишься, и все.
2: Да. Что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Мира. Мира, добра, счастья, здоровья, потому что все можно починить, все можно купить, но здоровье не купишь и не починишь. Поэтому здоровья близким, здоровья родным и всем нам мирного неба.
2: А вот еще такой момент. Вот, что бы вы пожелали родителям, чтобы они воспитывали в мальчишках? Вот какие качества? Вот?
1: Ну, тут, наверное, отдельно надо мамам и папам посоветовать. Потому
2: давайте,
1: что папам более быть все-таки дисциплинированным и следить за своими детьми. Более серьезно относиться к их воспитанию.
2: Примером, да.
1: У нас есть прекрасный пример. Это Александр Суворов, который всегда говорил своим подчиненным: делай, как я, и будешь...
2: Так, отлично. А мамам?
1: А мамам не надо под юбками держать своих мальчиков.
2: Вот.
1: Они должны служить своей стране.
2: Правда,
1: не
2: пошло,
1: обязательно,
2: да,
1: это должен. Но у нас сегодня же еще и День офицера.
2: Да, с праздником
1: как бы,
2: всех.
1: С праздником
0: мы вас
1: всех,
0: поздравляем.
1: Да. Спасибо большое. Не обязательно это должна быть армия, но служить можно на всех поприщах нашей страны.
2: Спасибо большое, что нашли время прийти к нам и провести это утро вместе с нами. У нас в гостях был Сергей Сюсюка, потомственный казак, финалист проекта «Герой Кубани». За добросовестную службу и героизм удостоен двух государственных наград. Медали за отвагу и медали за храбрость второй степени. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за это мужественное утро.
1: Спасибо вам.
2: Мы отправляемся на выходные, друзья. Спасибо, что всю неделю просыпались вместе с нами. А в студии были Александра Вольская, Андрей Зитер.
0: А просыпаться мы будем и в понедельник тоже вместе с нами.
2: Да.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Зак-ФМ!
1: Петрович,
2: да.
1: А ты лотереи покупаешь?
2: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
1: Хорошо, что я ее не выиграл.
2: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздней ночью два кума воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: «Слышь, куме, а что ты со своей картошкой делать будешь, а?»
2: «Ну, я отвезу своей жинке-красавице. Она меня за это вкусно накормит, нальет горилочки, растопит баньку, ну и потом. Сам понимаешь. А ты что сделаешь?»
1: «Ты знаешь, кум, я тебе честно скажу, я хотел на рынке продать, но теперь, похоже, тоже твоей жинке отвезу».
0: Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Добрый день, редни кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак-ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира и любви!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
0: Шутки, прибаутки.

Я только рядом, нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашивом

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а любой лед тает?
3: Нина, лед тает под воздействием тепла. Если его поверхность нагреть выше 0 градусов, то постепенно он начнет превращаться в воду. Всегда.
0: А почему тогда не тают ледники? На них же светит солнце.
3: Потому что снег, который их покрывает, обладает удивительным свойством. Он белый и поэтому поглощает только 10-15% энергии солнца, а отдает ее очень быстро. Иначе говоря, снег и вместе с ним ледники плохо нагреваются и быстро охлаждаются. Поэтому они играют роль огромных холодильников и сильно влияют на климат нашей планеты. Вот ты, например, знаешь, что южное полушарие Земли холоднее, чем северное?
0: Как это? Оно же южное. Там же должно быть всегда тепло.
3: Это не так, потому что на южном полюсе расположена Антарктида, огромный ледяной материк. В нем почти 90% земного льда.
0: А что будет, если он растает?
3: Тогда климат всего земного шара был бы более теплым и влажным, а уровень мирового океана значительно повысился.
0: А если наступит ледниковый период?
3: Такое уже было в истории Земли. Ледники начали разрастаться и понизили окружающую температуру. Вообще, если бы образованию льда...

0: ничто не мешало бы, то толщина его могла бы быть несколько километров за счет воды океанов, и все материки превратились бы в Антарктиду. Но такого в истории Земли не было никогда. В какой-то момент льды все-таки начинали таять, и их становилось меньше.
1: Хорошо, что у нас тепловой период, пап. Шубы-то у меня нет.
2: Папа знает.
3: Море лето с Казак-ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Таджикские ученые доказали, что существует 4 агрегатных состояния воды. Это жидкое, твердое, газообразное и арбуз.
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Друзья, здравствуйте. Это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Хорошего дня и легкой пятницы в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Дозванивайтесь лично, либо пишите, отправляйте ваше сообщение, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Вот в режиме онлайн мы с вами и работаем. Ну и не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Друзья, историки, однокурсники поздравляют с юбилеем Попову Юлию Витальевну. Дорогая наша Юлия Витальевна, наша Юлечка, с днем рождения, с юбилеем. Наша дружба как надежный узел, который только крепче с годами. Спасибо, что пронесла нас через все бури и радости. Пусть новый этап твоей жизни будет самым счастливым. В мире суеты мы всегда твой надежный берег. Сколько бы лет ни прошло, наши сердца бьются в унисон. Будь здорова, любима и бесконечно счастлива. Благоденствие твоей большой семье. Мы тебя очень-очень любим. И еще раз поздравляем с днем рождения. Уважаемая Юлия Витальевна, принимайте поздравления и от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Мы желаем, чтобы впереди было столько же ярких моментов, вот сколько уже есть в вашей истории. Чтобы здоровье не подводило, чтобы близкие радовали. И пусть все задуманное легко сбывается, а каждый день будет наполнен гармонией и светом. С юбилеем поздравляем вас от всей души.

0: лето с Казак-ФМ.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает: в Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
0: Вареночки! На Казак-ФМ.
2: Звонок у нас раздался из Нововладимировской. Любовь Александровна, здравствуйте, добрый день вам.
3: Здравствуйте, Алексей, любимая программа, уважаемый ведущий. Сегодня хочу поздравить тебя с наступающим юбилеем. Ну, пропадает воскресенье 23 августа, выходной. Желаю себе здоровья, мирного неба над головой, чтобы наши дети вернулись живыми домой. Победа будет за нами. Спасибо, Алексей.
2: Песенку. Дорогая Любовь Александровна, я от души вас поздравляю с наступающим днем рождения. Искренне от души хочется пожелать, конечно же, и здоровья, да, безусловно, без него никак, и пусть оно будет крепким, стабильным, добра, конечно же, любви, пусть рядом всегда будут искренние, любящие вас люди, которые всегда поддержат в трудную минуту. Ну и просто вот такого человеческого, хорошего, доброго, счастливого дня рождения и всего последующего года. С наступающим!

0: Вареники на Казак FM.
1: А, друзья, не забывайте про нашу электронную почту. Вареник@казак.фм. Она очень легкая. И если удобно, пишите на электронку. Отправляйте свои приветы и поздравления. Звонок у нас прямо сейчас из Петровской. Олег, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я хотел бы поздравить своего любимого, самого меньшего сына. Ему сегодня исполняется всего-навсего 30 лет. Угу. И, ну, вся наша многодетная семья. У нас 10 внуков. И пятеро, ну, правнуки есть. В общем, от всей нашей большой семьи желаю ему всего самого-самого. Тут даже у него невеста рядышком стоит. Ну, в общем, я волнуюсь, слезами обливаюсь. Ну, в общем, желаю всего самого-самого-самого. И самое главное, мирного неба над головой.
1: Олег, как зовут именинника сына?
2: Алексей.
1: Вот, Алексей, поздравляем вас, конечно же, и...

0: заявочки на Казак ФМ.
1: Это дневная программа по заявкам. Я приветствую всех, кто настроен на волну Казак ФМ. День сегодня действительно замечательный. И не просто потому, что пятница, потому что вот солнышко такое теплое, потому что очень много красивых юбилеев и дней рождения у наших дорогих слушателей. Вот сегодня хотим поздравить наших любимых родителей Ивана и Александру Мельцель с золотой свадьбой. Мам, пап, мы вас очень любим. Самое главное, будьте здоровы. Мы рады, что сейчас, спустя полвека, вы, несмотря ни на что, вместе. Спасибо вам за все. Любим и благодарим. И спасибо, что мы есть. С любовью ваши дети Ваня, Аня, Ольга и Кристина, а также внуки Виолетта, Руслан, Милана, Александра, Адель, Ксения, Арина, Даниил, Елисей и Тимофей. Крепко вас обнимаю. Дорогие юбиляры, ну, во-первых, от души хочется поздравить вас с 50-летием супружества и в золотую свадьбу искренне пожелать оставаться вот этим вот золотом друг для друга, а также отрадой и трепетом души. Пусть все плохое сотрется из памяти, пусть все хорошее происходит с вами изо дня в день. Желаю вашей семье крепкого здоровья, счастья, достатка, мира, и пусть ваши золотые руки делают добрые дела, а ваши золотые сердца еще много-много десятилетий бьются также в унисон. Ну, а лучшее богатство — это, конечно же, ваши дети, ваши внуки. 10 внучат. Горько вам, дорогие молодожены. А сегодня вы именно молодожены. Поздравляем.

0: шуточки на Казак FM.
1: Мы продолжаем. Друзья, еще раз напомню, 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. Есть что сказать, набирайте, либо пишите. К ним подключен наш Макс для ваших сообщений. Станица Родниковская у нас на связи. Валентина Трофимовна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алешенька. Добрый день. Сегодня у моего внучонка Сережи Головинова и его любимой девушки Виктории Душкиной из Станицы Родниковской свадьба. Я их бабушка Валя хочу поздравить с этим замечательным днем. Мои любимые, вы стали сегодня официальным мужем и женой. Сегодня вы создали свою маленькую семью, которая, конечно же, пополнится. У вас начинается новая жизнь. Знаете, не будет все. Она жизнь, как речка. То тихая, то бурная, то бывает с перекатами. Но всегда течет в одном направлении. Так и вы постарайтесь, чтобы ваша постарайтесь течением реки своей жизни управлять так, чтобы вам легко и комфортно плылось по ней. Счастья вам, мои любимые, здоровья вам, большой лебединой любви и верности. Всего-всего вам доброго, мои хорошие.
1: Ой, какие золотые слова, Сергей, Вика, вот просто вслушайтесь, сколько мудрости в этом пожелании. Спасибо, Валентина Трофимовна, ну, во-первых, за то, что познакомили с молодоженами, о таком замечательном событии рассказали. Сергей, Вика, от души поздравляем со знаменательным и замечательным днем. Днем вашей свадьбы, сегодня вы соединили свои судьбы, я искренне хочу пожелать, чтобы ваша жизнь совместная была наполнена счастьем, любовью, гармонией. Пусть каждый ваш день будет таким особенным, полным радостных моментов и приятных сюрпризов. Берегите друг друга, цените. И, конечно же, этот музыкальный привет для вас. Поздравляем! Ура!

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Есть время еще дозвониться, отправить сообщение. Порядка, ну, чуть более 15-16 минут есть в нашем распоряжении. Поэтому присоединяйтесь. 8-928-401-2020. Наши универсальные цифры. Из Нововладимировской следующий звонок раздался. Валентина, здравствуйте. Вам добрый день.
3: Добрый день, Илюша. Сегодня хочу поздравить с золотой свадьбой, с юбилеем. Семью Осковских, Валерия Ивановича и Нину Тимофеевну из станицы Нововладимировской. Хочу сказать такие слова. Так быстро годы пролетели, промчались, словно журавли. Вас годовщиной золотую. Вы все сумели, все смогли. Пусть будут и ваши верные друзья доказали, что главное... Желаем крепкого здоровья, тепла, удачи и любви, чтобы Господь на годы жизни вам чуть изменить еще родил. Угу. Это наша очищенная родня. Спасибо, Алеша.
2: Да, спасибо. Ну, связь немножко шалила, но суть, конечно же, самое главное событие понятно, и я вижу еще сообщение в вашу честь. А семья действительно такая... Большая, любящая, давайте вот сразу. Добрый день, Леша. Мы хотим сегодня поздравить с золотой свадьбой Оскольских, Валерия Ивановича и Нину Тимофеевну. Желаем прожить еще столько вместе. Еще столько вместе, да. Крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть радует своих детей и дождаться внуков. К поздравлению присоединяется семья Туманян. Дочь Надя, зять Самвел, внуки Виктория и Яна, сваха Татьяна. Также семья Набоковых, дочь Наташа. Зять Сергей, внуки Даша и Вера. И все вот как раз родственники. Привет коллективу Казак ФМ. Спасибо большое. Ну, поздравляем, дорогие молодожены. Валерий Иванович, Нина Тимофеевна. По золотой сегодня юбилей. Полвека отшагали. Впереди как минимум еще столько же. Пожалуйста, в здравии, в хорошем настроении. И самое главное, вот с той же любовью, с той же нежностью и трепетом, которые первые 50 лет вы прошагали рука об руку. Дай вам Бог всего самого хорошего. От души вас поздравляем и радуемся. Действительно радуемся вот таким датам, вот таким прекрасным событиям. Так, ну что, сообщений очень много, но вот я смотрю, здесь большинство сообщений посвящено мужчинам, а песня у нас будет такая, больше женская, поэтому к вам, мужчин, я еще вернусь обязательно. Добрый день, дорогой казачок, сегодня свой 90-летний юбилей отмечает Решитька, Любовь Федоровна из станицы Старо-Джерелиевской. Дорогая Любовь Федоровна, пусть юбилей... несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и терпения, здоровья мы желаем от души. И мы тоже от души также присоединяемся и поздравляем вас с такой красивой датой. Добрый день. Можно попросить поздравить сегодня мою маму Наталью Алексеевну Костенко из города Славянск на Кубани с днем рождения? Конечно, можно и нужно, дорогая Наталья Алексеевна, поздравляем вас с вашим днем рождения. Будьте здоровы, будьте счастливы, всех благ. Здравствуй, Казак ФМ, Варенечки. Сегодня день рождения отмечает сестричка, тетя Лымарь Марина Михайловна из Павловской, дорогая именинница. От всего сердца поздравляем. В этот день особенный. Этот день особенный, ведь он принадлежит только тебе. Мы, твои родные, гордимся тобой и любим тебя безмерно. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и улыбками. Желаем крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний и новых достижений. Пусть все твои дни будут светлыми, радостными, а рядом будут близкие и любимые люди. С любовью и теплом брат Вячеслав с женой Надеждой, племянница Елена и Ирина с семьями из станицы Павловской, из города Сочи. Это сообщение прилетело, и мы вас тоже поздравляем. Давайте еще одно. Сегодня от души поздравляем с днем рождения соседку Бабину Наталью Александровну. Наташа, желаем, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день приносит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Пусть твоя энергия и обаяние всегда помогают достигать всех поставленных целей, а рядом будут надежные, верные, любящие люди и друзья. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения для новых свершений. Сухин Петр подписался под сообщением. Для вас, наши дорогие милые, и, конечно же, для юбиляров с золотой свадьбой королева красоты.

0: Казак ФМ.
1: Я напомню, что сегодня в нашей стране отмечается замечательный праздник – День офицера России. В этой связи несколько сообщений прилетело, все они обязательно будут зачитаны. У вас еще есть немного времени для того, чтобы отправить сообщение, поздравить своих офицеров с профессиональным праздником. На связи у нас Южная Азереевка. Галина Романовна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ и Алеша. Сегодня я хочу поздравить мою сестренку Нечаевскую Любовь Владимировну из поселка Чистые Пруды Калининградской области с наступающим 60-летним юбилеем. Завтра ей исполняется 60 лет. Любаша, желаю тебе радости, счастья, любви всех твоих ближних. Желаю вам отметить твой юбилей весело, интересно. И привет всем моим родственникам, которых я не видела с 80-го года. И песенку, пожалуйста.
1: Да, Любовь Владимировна, присоединяемся и от коллектива Казак ФМ. Всего вам самого доброго и хорошего. Желаем с наступающим. Музыкальный привет от Ирины Аллегровой. С пожеланиями появится в эфире. Ну и, конечно же, к вашим сообщениям прошу поздравить моего мужа Сергея Александровича с Днем офицера России и всех офицеров, причастных к этому празднику. Особенно хочется поздравить приозерцев, живущих на Кубани. С уважением, Надежда, город Краснодар. Присоединяемся, поздравляем от души. Сегодня 21 августа, свой 15-й юбилейный день рождения отмечает мой двоюродный брат Брюханов Глеб. Я хочу поздравить его с этим днем, пожелать крепкого здоровья, счастья, хорошей учебы. Всего самого хорошего. К моим поздравлениям присоединяется его мама Наталья, папа Владислав, который сейчас находится за ленточкой, сестра Злата, дедушка Вова, бабушки Маша и Лида, мой родной... его двоюродный, вот, брат Вова, его тетя по совместительству крестная, мама Ирина, дядя Сергей и все мы подписались под сообщение. Ну, прекрасно, Глеб, поздравляю с 15-летием. Замечательный возраст, пусть все будет также замечательно в вашей жизни. Добрый день, Казак ФМ, лучшее радио. Привет полетит в город Рязань логистам у основа Роману, Дмитрию, Никите, Максиму, Татьяне, Марьям, Ксении и Роману Владимировичу, руководителю, всем, кого не назвал, простите, это ребята, которые выполняют свою работу на 100%. Хочу им с Краснодарского края, с Кубани, послать нашу веселую композицию. Так, Рязань, мы с вами, Армавир на связи, Печорский Владимир Владимирович. Ну, кстати, песня тоже будет, да, хорошая, привет. Привет, конечно же, вам, ребята, успехов. Добрый день. Сегодня передаю большой привет и большие поздравления с наступающим днем рождения. Одноклассники 1968 года Нововладимировской школы номер 10 23 августа будет праздновать юбилей. Свое 75-летие наша дорогая одноклассница из станицы Нововладимировской Русина Любовь Александровна. Дорогая Любочка, с днем рождения, с юбилеем тебя, крепкого здоровья, мирного неба над головой, долгих лет жизни, благополучия, чтобы рядышком всегда были родные, любящие тебя люди. Как здорово, что в нашей жизни были школьные годы и общие воспоминания. Всего тебе светлого, доброго, с большим уважением. Твои одноклассники подписались, а я тоже присоединяюсь. Любовь Александровна, с наступающим вас поздравляем. Привет, Казак ФМ. Передаю привет всем работникам сельского хозяйства станицы Рашивацкой. Всем добра от Максима. Привет, конечно же, замечательное пожелание. Людмила Лях из хутора Труд передает привет любимому брату Геннадию Николаевичу Крикуну. Он работает в поле. В его лице всем механизаторам Кубани богатых вам урожаев, здоровья, везения, счастья, любви родных и близких. Я тебя обожаю, целую. Пусть тебя всегда хранит Господь и святые угодники. Прекрасно. Так, друзья, ну я смотрю, да, давайте я уже буду дочитывать ваши сообщения и зафиналим этот час и программу Ирины Аллегровой. Добрый день, Алексей, любимый казачок. Завтра, 22 августа, родилась обаятельная и самая любимая, заботливая, внимательная красавица наша Ниночка Глушко. Дорогая девочка, с днем рождения. Поздравляю тебя, желаю здоровья, верных друзей, счастья, достижения заветных желаний и целей. Ты наше сокровище. Отлично закончила школу. Учишься в Ростовском университете. Мы гордимся тобой. И ты каждое лето приезжаешь. приезжаешь к бабушке в деревню, чтобы помочь мне. Помогаешь во всем. Всегда делаешь генеральную уборку, от и до, весь дом блестит. Любимая девочка, будь счастливой, здоровой, Богом хранима. Бабушка Нина с любовью подписалась под этим сообщением. Ой, какие вы сегодня романтичные. А сегодня день офицера в России. Все, кто носит и носил звезды на погонах, с праздником здоровья, долголетия и удачи. Это от Андрея сообщение прилетело. Письмо в прямой эфир. Добрый день, Алексей. Сегодня день российского офицера. Я поздравляю всех офицеров России, Кубани, офицеров, которые в зоне спецоперации. Всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, всех земных благ и служащих на СВО. Быстрейшего возвращения домой. От Ломбарской Татьяны Ивановны это сообщение прилетело. Поздравляем нашего славного мальчика Марченко Семена с десятилетием. Любимый внучок, желаю тебе верных друзей, крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Ой, поздравляем от души. Сегодня день рождения отмечает замечательный человек, друг и кум Фоменко. Владимир Викторович, дорогой наш, от души поздравляем с твоим 44-летием. Это прекрасный возраст, когда за плечами уже богатый жизненный опыт, а впереди еще столько интересного и удивительного. Так пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, здоровьем, благополучием. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. С уважением и любовью, кумовья, семьи Лющенко и Титенко подписались под сообщением. Сегодня просим, и мы тоже присоединяемся, сегодня просим поздравить и поставить, ну да, по поводу поставить, еще раз напомню, заказывают песню «Дозвонившийся», так вот, а вот поздравить именинника Александра Николаевича Шиблыкина, это у нас кто? А от Полины сообщение, и мы поздравляем вас, всех благ, всего самого доброго. Станица Бриньковская, всем механизаторам ПЗ «Бейсук» от Владимира большой привет. Ну, а меня зовут Алексей Орлов, я прощаюсь с вами в программе «Вареночки» до понедельника, но, друзья, с удовольствием приглашаю вас уже в ближайшее воскресенье в 20 часов в проект «Разговор за жизнь». Поговорим на очень актуальную тему и сразу же приглашаю вас тоже присоединиться и стать участниками. Так вот, о кибермошенничестве, тем более в преддверии 1 сентября снова новые схемы, новые виды звонков, сообщений, фишинговых сайтов, ну, поддельных сайтов, которые призваны для того, чтобы нас с вами обмануть. И когда мы покупаем школьную форму и принадлежность, и выбираем подарки, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Вот об этом мы будем говорить в воскресенье, ну и в целом о новых схемах кибермошенничества. Поэтому вы также можете присоединиться, присылать свои вопросы. Может быть, у вас есть свои истории, когда вы столкнулись с киберпреступностью, с кибермошенничеством. 8-928-401-2020. Вот в МАКС присылайте, сделайте пометку для меня или в проект «Разговор за жизнь». Ваши вопросы, ваши истории. Мой гость, начальник пресс-службы ГУМВД по краю Александр Рунов. Вот Александр нам как раз-таки поможет разобраться во всех нюансах и как не попасть на удочку злоумышленников. Ну все, хорошего дня, легкой пятницы, вечерние варенички, как всегда, с 20 часов вновь появятся в нашем эфире. Уже к Виктории заглядывайте.

Зак ФМ. Зак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на Казак

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мы, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт — единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку с

0: свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вот понял, кто такой идеальный муж. Угу. Идеальный муж – это тот, что все время вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. То есть вывод – идеальный муж – это жена.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Соседи. Когда ешь, чтобы за ушами трещало, а когда работаешь, чтобы сердце трепетало. Так говорят на гайбаке. На Кубани живут всего 12 нагайбаков. Как и почему переехали они с Урала на юг России, доподлинно неизвестно. Но то, что их дух очень близок нашему, это точно. Несмотря на то, что доподлинно о происхождении нагайбаков никто ничего не знает, существует красивая легенда, что нагайбаки произошли от нагайских воинов, охранников жены казанского хана. А когда пала Казань, нагайцы искали новую работу и нашли ее у московского царя. Так что, когда Москва затеяла войну с Казанью, а потом и с башкирскими и киргиз-кайсакскими племенами, нагайбаки приняли в ней самое деятельное участие. В благодарность за это в 1736 году они были определены в казачье сословие и уже тогда основали свою первую казачью крепость – Нагайбакскую. Первым воеводою у них был отец великого полководца Александра Суворова. Не правда ли много общего с кубанскими казаками? Среди нагайбаков, как и среди кубанских казаков, было очень много полных георгиевских кавалеров. Храбрых нагайбакских воинов всегда посылали в самые горячие места сражений. В честь славных боев нагайбаков в Отечественной войне 1812 года их села на Урале и теперь носят очень красивые названия. Париж, Берлин, Фершампенуаз, Арси, Кассель. Когда нагайбаки не воюют, они мирно трудятся. Особо богатым этот народ никогда не был и всегда с почтением относился к каждой крошке хлеба. «Худ обед, когда хлеба нет», — гласит их пословица. Вообще, нагайбаки предпочитают очень простую пищу. Любят супы-лапшу или крупяную кашу. Из кислого теста нагайбакские хозяйки и сегодня умеют печь хлеб. Из сдобного шаньги, пироги да крендели. А по праздникам они и в наши дни пекут особенные лепешки с картофелем. Для этого нужно замесить тесто из молока, соды, соли и муки. Разделить его на небольшие шарики и каждый раскатать в лепешку размером со сковородку. На сильно раскаленной сковородке каждую лепешку выпекают примерно 30 секунд. Начинку готовят из картофельного пюре с яйцом и маслом. Ее очень тонко намазывают на одну половину почти готовой лепешки, а другой плотно закрывают. Лепешки подают на стол еще горячими вместе с горячим растопленным маслом. Уж очень любят это блюдо в нагайбакских семьях и хозяйки. Чтобы порадовать гостей, детей или внуков, могут готовить их каждые выходные.
1: Добрые соседи! Казак!

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: здорово, что ли?
1: Вась. Люба, братцы. 107.3 FM в белой линии.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Ми спросили у прохожих, що, по їх мнению, означає слово «вулиця».
0: Ти бач, як оно!
2: Вечером или какие-то праздники, особенно божественные праздники, бабушки там даже и помоложе собирались там, несколько там дворов сошлись, а тут бывает и по кварталам. И если это

0: Завары, дрорасы и песни поют там. Ну, вот это улицы.
1: Улица, это может быть улей, пасека, что-то вот с пчелами связано.
2: Улица, это что ж такое? Раньше не было никаких ни клубов, ни кинотеатров. Мы собирались, да и бегали на улицу. До зары пели, танцевали, играли.
3: Улица? Так, наверное, раньше называли тыкву?
4: Улица. Улица, это вона буває в селі. По одну сторону хати стоять і по другу сторону хати. По цьому пространству їздять коні з бричками туди-сюди. Оце вулиця.
5: Вулиця – це місце, де раніше збирались люди на вулицю. І там, значить, посиділки устраювали вечірні.
6: На Кубани вулиця в разных случаях означала как улицу, так и вечерние посиделки. А настоящую казачью станицу с ее улицами, подворьями, хатами и казачьей атрибутикой можно увидеть в этнокомплексе «Атамань». Под открытым небом представлены быт и культура кубанских казаков. Здесь можно поучаствовать в посиделках, обучиться ремеслу и отведать настоящую кубанскую кухню.
7: А вы бачили, что це? Море лето. Сказака ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Сейчас будет, внимание, сложный анекдот. Попробуйте разобраться. Если разобраться, он правда смешной. Жена говорит мужу: ты не любишь моих родственников. А муж ей на это отвечает: неправда. Я твою свекровь люблю гораздо больше, чем свою тещу. Поняли, да? Поняли?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на «Казак.ФМ».

Любо, братцы, 102.4 FM в Новороссийске.

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Злые соседи.
1: Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться?
2: Спишь до обеда? Так пеняй на соседа, что рано встает, да в гости не зовет. Так говорится в одной русской поговорке. В Краснодарском крае 4,5 миллиона русских, и они составляют абсолютное большинство местного населения. Однако по внешним признакам узнать в вашем соседе русского практически невозможно. Русский может быть и светловолосым, и голубоглазым, а может смуглым и темноволосым. Есть только один верный признак – широта и загадочность русской души. О парадоксальном характере русской личности кто только не писал. И Пушкин, и Достоевский, и многие другие русские авторы ломали перья над выписыванием национального образа. Расскажем немного и мы. Так какой же он, русский характер? Ну, во-первых, русские очень общительны, при этом импульсивны и частенько совершенно иррациональны. Часто русским приписывают неумение экономно и расчетливо устроить свой быт и бесхозяйственность. Но все дело в том, что для русского гораздо важнее материального благополучия поиск правды и истины. Русская душа правды никогда не видит и бесконечно ее ищет. А богатство как пришло, так и ушло. «Бог дал, Бог взял», — гласит народная мудрость. И более точного описания национальной расточительности, пожалуй, не найти. Есть и еще одно очень важное качество — безграничная любовь к свободе. Об этом стоит помнить и знать любому, кто хочет взаимодействовать с русским человеком. Несмотря на кажущуюся инфантильность, русский человек, как мы помним, медленно только запрягает. Просто представители этого народа очень и очень терпеливы. А еще русские очень открытые люди. Если вы живете с ними на одной улице, то знайте, что они всегда откликаются на просьбу о помощи. А еще, что коль уж в одном русском дворе свадьба, то гуляет чуть ли не вся деревня. Столы на русских свадьбах по традиции должны буквально ломиться от угощения. Царский пирог, курник. Один для жениха, другой для невесты. Свадебный каравай, колбасы, жаркое из свинины и непременно фаршированный гусь. В зависимости от достатка семьи, в которой празднуют торжество любви, гуся могут нафаршировать яблоками, рисом или гречкой. Если хотели, чтобы в гуся поместилось больше начинки, то разрезали его грудку и удаляли ребра и грудную кость. А уж затем укладывали начинку внутрь и зашивали разрез. Саму тушку перед приготовлением нужно вымочить в соляном растворе из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды, чтобы убрать запах птицы и смягчить мясо. С тушей обрезают шею, крылья, срезают сгустки жир. Через 10-12 часов гуся натирают молотым черным перцем и другими специями и фаршируют. Вкусная начинка получается из полуготовой гречи с обжаренным луком и грибами. Все это солят и укладывают в тушку. Зашив отверстие, куда закладывалась начинка, нитками, сделайте в коже гуся проколы, чтобы вытапливался жир. Положите тушку на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов около 2 часов, время от времени поливая гуся его же жирком. Гусь готов. Осталось звать в гости соседей. Русские они или нет, это не важно. Главное — дружба и взаимопонимание.
0: Добрые соседи.
3: Когда

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак FM» душевного тепла, мира, добра, счастья, любовь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздника. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
0: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а кто придумал русский язык?
3: Нина, какого-то одного автора у русского языка нет, потому что наш язык не придуман, а развивался на протяжении столетий и даже тысячелетий. А началось это развитие 6 тысяч лет назад. Тогда народы, которые говорили на праиндоевропейском языке, начали разделяться и осваивать новые земли. Одна из групп этих людей поселилась на территории Восточной Европы. Их называли славяне. И говорили они на праславянском языке. Он тоже распался на несколько новых языков, которые имели общие корни.
0: Ну а когда же русский появился?
3: Сначала был древнерусский. На нем говорили на протяжении нескольких веков, с 9 по 14. Тогда же на нем начали и писать. Вот азбуку изобрели специально. Это сделали Кирилл и Мефодий.
0: А зачем?
3: Чтобы иметь возможность записывать важные сведения на родном языке. Ведь у других языков письменность уже была, а у русского еще нет. А сам русский язык, очень похожий на нынешний, сформировался где-то в 14 веке. И дальше он продолжал развиваться.
0: А кто его развивал?
3: Во-первых, все люди, которые на нем говорили. Во-вторых, ученые и писатели, которые записывали важные знания, чтобы передать их современникам и потомкам. И ты знаешь, кто внес самый важный вклад в развитие русского языка?
0: Кто?
3: Александр Сергеевич Пушкин. До него стихи были сложными и мудреными. Понять их могли только образованные люди. А Пушкин начал писать просто и легко и стал любимым поэтом на многие века.
0: А если я буду писать?

0: писать стихи. Я тоже Пушкиной буду.
1: Папа знает.
2: Море лето. Сказак ФМ.
3: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на канале.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну, и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел, ну, в общем, короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать, и говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
3: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать 5-минутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: А,

Здравствуйте, пятница, и в 17.30 на Казак-ФМ начинается программа «Сваха». Я Виктория Никитюк, ваша сваха, готова познакомить вас с сегодняшней участницей. Но сначала напомню, как проходит проект. Вы должны знать наш номер телефона. +7 928 401 2020. Звоните, если понравится участник программы. Кроме того, можете написать в Макс: «Виктория, мне нужен телефон», или задать какой-то вопрос. Задавайте вопрос, и непременно отвечу, если все знаю, если смогу ответить. Еще раз, наш телефон +7 928 401 2020. Проект «Сваха» на Казак-ФМ для того, чтобы создавать крепкие, надежные союзы. И напомню, что вы отправляете ваши заявки. У нас есть электронный адрес radio@kazak.fm с пометкой «Для Виктории». Я подхватываю каждое ваше сообщение. Не всем отвечаю, но ставлю в очередь. Если вы обратились, оставили ваше имя, сколько вам лет, номер телефона. 2-3 строчки. Вот буквально сегодня смотрела, где-то более 10 заявок, 12, по-моему, заявок прилетело. Все правильно написали. 2-3 строчки, дети, вот так вот, вот так-то, так-то, хочу вот так-то, и, пожалуйста, возьмите меня в программу. Всех записала. Благодарю. Записаться в программу можно и во время программы «Сваха». И кроме того, после каждого выпуска «Свахи» я, ваша сваха Виктория, дежурю у телефона +7 928 401 2020, знакомлю вас с тем, кто участвовал, и отвечаю на ваши вопросы по программе «Сваха». Добро пожаловать. Итак, сегодня Светлана, наша участница, ей 61 год, она из Тихорецкого района, из станицы Фастовецкая. Ну, практически из Тихорецка, там совсем рукой подать. Светлана вдова 2 года, как у нее две взрослые дочери, 39 и 29 лет, которые живут своей жизнью. Ну, конечно, у Светланы с ними очень тесный, тонкий такой мама-дочка контакт, но девчонки строят свою судьбу. Рост Светланы 1,60 м, вес 57 килограммов. Кореглазые, темно-русые волосы по пояс. По образованию кассир-контролер непродовольственных товаров. Профессиональное училище закончила в Ростове-на-Дону. А между прочим, Светлана всю жизнь проработала по профессии в магазинах, а теперь на пенсии. Она водит авто, у нее свой дом, огородик, сад, все для себя. Как она говорит, коровка и молочко имеется. Увлекается пением, любит петь, поет в караоке, пела в хоре. Любит все делать понемножку, и чтобы все это было с удовольствием. Люблю готовить, люблю природу, люблю своими руками выращивать фрукты и овощи, подчеркивает Светлана. Ну и сказал Иван, да, что есть даже коровушка у нее. Комплимент самый частый, который получает Светлана: веселая, открытая, спокойная, очень дружелюбная. А в компании споет и станцует, и дружбу ценит, умеет ценить настоящую. Светлана не курит, но в компаниях, конечно, поддержит компанию венцом, мы об этом поговорили. Мужчина должен быть от 53 до 63 лет, очень хочет любящего и любимого встретить. Все остальное, на остальное, говорит Светлана, ерунда. Главное, чтобы я влюбилась, и чтобы мы нашли общий язык. Комплименты, которые Свете чаще других говорят, что она моложе своих лет, прямо дают не больше 40. А Света рассказывает, что была такая история в ее жизни, когда она занималась работой в такси. И вот она говорила, часто-часто открываю дверь такси и говорит, о, садимся, девочка нас довезет. Ну, вот такая Светлана, очень любит животных, принимает всех животных. То есть, если у вас будет собачка или кошечка, Светлана очень лояльная. По характеру такая открытая, честная, веселая, любит жизнь, дорожит дружбой. И мне понравилась ее фраза. Она говорит, я сама стараюсь никого не подводить и не разочаровывать. И не люблю тех, кто подводит меня. Ну вот, я, между прочим, вспомнила, она говорит о дружбе, ценю дружбу, хочу тоже быть настоящим другом. Однажды в эфир, кстати, Света недавно наша радиослушательница стала, в эфир звонит веселая компания и кричат в вечерний эфир «Варенички» в мою смену, и кричат: «Мы поздравляем с днем рождения нашу Светочку! Мы сейчас в караоке!» Наши постоянные радиослушатели уверенно помнят этот звонок. И девчонки все вместе, шальной такой дружбой,
дружной компании поздравляли Свету в эфире. Светлана, я хочу вам сказать, я тоже почувствовала вас человека, который, знаете, вот без камушка за пазухой. Вы прям вот настолько искренне, настолько дружелюбны, настолько открыты. Очень легко мне было с вами общаться. Такая, знаете, вот мужчина, я хочу вам сказать, те, кто любит простых женщин, без вот этого там каких-то загогулинок, да, в голове, вот Света прям для вас. Я бы очень хотела, чтобы такой мужчина, который понравится Светлане, который сможет такую женщину взять под свое крыло, позвонил бы +7 928 401 2020, взял у Свахи телефон для того, чтобы познакомиться со Светланой. Светлана, вам пожелаю найти того, о ком мечтаете. Спрос вот этих вот пунктов немного. Вы хотите влюбиться, и чтобы вас ценили, любили. Это обыкновенное такое, ну, я бы сказала, нет, это необыкновенное женское счастье, когда понимаешь друг друга, любишь друг друга и надышаться не можешь. Вот такого счастья вам сегодня и пожелаю. Для вас эта песня. Мужчины, звоните, а со Светланой мы услышимся в эфире через несколько минут. Сразу после рекламного блока вы услышите голос нашей сегодняшней участницы. Всем доброго вечера. Это радиостанция «Казак-ФМ». В эфире проект «Сваха». И с вами я, Виктория Никитюк.

0: Друзья, продолжается программа «Сваха» на радио «Казак-ФМ». Прямо сейчас набираю нашу героиню. Услышим Светлану через несколько минут. Она из Тихорецка, из Фастовецкая. Рост 1,60 м, вес 57 килограммов. Светлане 61 год, она вдова, у нее две взрослые дочери. Светлана всю жизнь проработала, она кассир, контролер непродовольственных товаров по профессии. Отучилась, с любовью работала. Сейчас на пенсии, водит автомобиль, у нее свой дом, огород и сад для себя. Поет, любит ходить в караоке, будете ходить и подпевать со своей подругой, с нашей Светланой. Когда-то пела в хоре, любила. И вообще любит готовить, любит все делать с удовольствием. Даже говорит, пусть понемножку что-то люблю, но все равно буду делать только от души. Мне это очень в Светлане нравится. По гороскопу стрелец, веселая, не курит, в компанию поддержит. В общем, не соскучитесь, и с вами будет рядом искренний, дорогой и, я уверена, любимый человек, если вы выберете Светлану. А Светлана же выбирает сегодня из мужчин, которым от 53 до 63 лет. Главное для Светланы влюбиться, чтобы он ее полюбил, и найти общий язык. Светлана, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктория Никитич.
0: Как настроение у вас?
1: Хорошо, спасибо вам.
0: Ой, как наконец-то разулыбалась. Когда мы готовились, вы так напряженненько, да?
1: Светлана. Я хочу сказать спасибо «Казак-ФМ» за то, что вы есть.
0: Я знаю, что вы нас любите. Не так давно, вот, Светлана, расскажите, вот сейчас мне хочется услышать от вас историю, как вы вообще узнали о «Казак-ФМ»?
1: Не так давно, 2 года.
0: Я вот чувствую это, да. Вы появились так яркой звездой в нашем эфире вместе со своими подругами. Ну расскажите, как вы так вот?
1: Я что хочу сказать, за что я ценю дружбу, внимательность, фантазии, романтику. Ну, в общем, люблю жизнь и хочу жить за тех парней, за любимого человека своего, за брата своего, которые отдали свою жизнь за родину. И вообще за всех мужчин. Я уважаю мужчин, наших мужественных, внимательных, самых-самых добрых, которым, да, вот как вы сказали, прятаться по крыло хочется, чтобы защитил, когда нужно.
0: Светлана, а вы легкая на подъем? Скажите, вот поехать куда-то, попутешествовать?
1: Да, конечно.
0: Любите?
1: Это я люблю.
0: Угу. Свет, ну вот я говорю, вы тогда ворвались в эфир, а вы в караоке узнали о нашем «Казак-ФМ» или раньше кто-то сказал?
1: Нет, я раньше сама послушала вас. Так. Потом дочку попросила, чтобы она дала заявку.
0: Да. И вы настойчиво спрашивали практически каждую неделю, когда же «Сваха», а там же очередь, Свет. Но, честно говоря, вы по-честному дождались.
1: Да, когда год прошел, я думаю, позвоню, а вдруг я там, вы мне звонили, а я не взяла трубочку.
0: Да. Света, ну пригласите мужчин к знакомству, скажите, пусть не стесняются с такой замечательной Светланой познакомиться.
1: Дорогие мужчины, есть хорошая песня, так «Белый день» поет Галь. Все знают. И вот в этой песне...
0: Не дошел.
1: И от этой песни, от себя, и от всех женщин всей России нашей, я хочу, чтобы все мужчины, самые добрые, внимательные, мужественные, доходили, доезжали, долетали до своих любимых, любящих женщин. Да, конечно, до меня такой долетел, чтобы и пришел.
0: Хоть я и не Галина, но тоже я Светлана, но я жду, да? Светлана, ну я уверена, вы достойны настолько счастья и такая, вот знаете, мужчина и женственная, и нежная, и веселая, и споет-то она вам, и коровка. Вот, ну я сразу писаю женщину, у которой коровушка, да, она говорит, ну когда дочки приезжают, помогает, но это ж не часто. А Светлана часто, частенько берет маму, то есть вот такая женственность в ней проглядывается. Хозяюшка, женщина земли, и брать надо, брать и никому не отдавать, и стать вот так вот, знаете, руками-ногами, как звезда пятиконечная, сказать, моя, мое, никому не отдам. Света, я вам дарю свою песню Валерии «Таю». Хочу, чтобы непременно вы в скором будущем растаяли в чьих-то руках, потому что вы достойны настоящего женского счастья. Я просто обольщена вами. Я вот считаю, что вот это настоящая женщина. Надо брать мужчины. Света, для вас эта песня, а мужчины звоните. +7 928 401 2020.

Но я хочу сделать комплимент Светлане. Светлана, вы настолько востребованы. И Иван, и Федор, и Виктор, и Алексей. И Александр позвонил. Александр из Павловской позвонил. Вы знаете, Виктория, я женат. Но если бы я был один, я бы обязательно попытал свое счастье в программе «Сваха». Какая у нас «Сваха»? Мне так приятно, Александр. Приятно было с вами пообщаться. Похохотали за эфиром, равно как и с Виктором. Благодарю вас, мужчины, за доверие, что вы слушаете «Сваху». И даже вот видите, женатые люди говорят, дай бог. Кстати, Светлана, Александр из Павловска сказал, дай бог этой женщине всего хорошего. Я думаю, что выбор есть обязательно. А сейчас еще целый час я буду дежурить у телефона +7 928 401 2020. Ну как час? Когда останавливаются звонки, я жду-жду, но нет звонков и нет. Но всегда можно написать в наш WhatsApp, в Макс, +7 928 401 2020, либо радио @kazak.fm. Такого-то числа, в такой-то свахе или сегодня была Светлана. Мне бы телефончик. Обязательно вас всех познакомлю со Светланой, потому что у Светланы должен быть выбор, он у нее уже есть. Светлана, вы понравились мне. Мне очень понравились вы в прямом эфире. Вы понравились мне тогда, когда я готовила вас к программе. Немножечко там даже не раскрыла. А вот когда вы вот так искренне заулыбались уже в эфире, вижу, что идут звонки. Мужчины, звоните сейчас. Договорю и буду брать трубку. Не переживайте, обязательно возьму. Идут звонки. Светлана, вы востребованы. Я думаю, эта программа, как многие женщины и мужчины говорят мне после программы, вы знаете, я в себя поверил. Или я поняла, что вот это еще не все. Ни в коем случае никакое не все. И вижу сейчас сообщение, пишет мне Ирина, что, Виктория, мне так было приятно поучаствовать в программе. К сожалению, не нашла никого. Решим, Ирина, если вы хотите, чтобы я вновь поставила вас на очередь. Но вы понимаете, что на повтор, конечно, люди идут после всех, потому что люди годами, вы слышали, Светлана год с лишним стояла в очереди и звонила уже мне, звонила, да что ж такое, большая очередь. Я честно вам скажу, сейчас около 200 человек. Да, кто-то сам решает свою судьбу, кто-то передумывает, кто-то трубку не берет, кто-то автоответчик отправляет со мной поговорить. 2-3 раза таких ответов, конечно же, я убираю, просто вычеркиваю из очереди, потому что спрос есть на участие, и, конечно, и когда вы говорите, сегодня не могу, послезавтра снова не могу, а потом, может быть, я вообще посмотрю, готов ли я или нет, ну зачем? У нас есть участники, которые ждут годами, надеются на то, что найдут свое счастье с помощью программы «Сваха», а мы от души вам желаем только счастья, совет да любовь, скажем всем тем, кто с нашей помощью нашел, да и всем, скажем, кто нашел свою пару. Друзья, обращайтесь в «Сваху», наш телефон, наш Макс, +7 928 401 2020. Меня зовут Виктория Никитина. Если бы вы только видели, или, думаю, знаете, но вот если бы вы видели, с каким настроением я прихожу вести эту программу. Мне так хочется, мало того, что я всегда перекрещиваюсь перед программой, перекрещу наш микрофон. Мне так хочется, чтобы все получилось. Вот от всей души радиостанция «Казак-ФМ» всегда за своего радиослушателя. Мы любим вас и всегда надеемся на вашу ответную любовь. Пока-пока. Это была программа «Сваха». Я приглашаю вас на свидание сегодня, пятница, последний выпуск программы «Варенички» в прямом эфире на этой неделе в 20:00. Звоните, пишите. Думаю, будет хорошо, тепло и весело. Пока.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке. А то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими...

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки.

0: рождается смех?
1: О, Нина, это уже серьезный вопрос. Есть даже специальная наука, которая изучает смех. Называется она гелотология. Так вот, ученые установили, что в смехе принимают участие 15 мышц лица. Сначала у нас появляется улыбка. За нее отвечают скуловые мускулы. А затем вступают в действие остальные. Какие-то из них сжимаются, а другие, наоборот, расслабляются. Когда мы начинаем прямо хохотать, то работают уже мышцы гортани, шеи, груди, живота и спины. А при долгом, сильном смехе сокращаются еще и мышцы слезных желез. Так что даже появляются слезы. Есть такое выражение «смех сквозь слезы».
0: А почему я смеюсь, когда ты меня щекочешь?
1: Потому что щекотка — это самый простой способ вызвать смех. Его по-научному называют физиологическим. Тебе можно пощекотать пятки или ребра, и ты начинаешь смеяться.
0: Мне нравится веселиться и смеяться.
1: И это здорово, потому что во время смеха человек вдыхает большое количество воздуха. Это увеличивает содержание кислорода в крови, а значит, наш мозг получает его больше и начинает работать лучше. Тот, кто любит посмеяться, ощущает после этого легкость в теле и отличное настроение.
0: А смеются только люди?
1: Некоторые животные тоже смеются. Например, шимпанзе, собаки, крысы. А кто-то из них даже умеет шутить.
0: Пап, как крысы могут шутить? Ты шутишь, что ли?
2: Папа знает.
3: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чё это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17 часов 30 минут.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер — душа чеченского народа.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: 104.5 FM Павловське. Включай.
1: Пусть в каждом доме всегда звучат радости.

0: Добрый вечер, хорошего настроения желает вам программа «Варенички». В студии я, Виктория Никитюк, плюс 7-928-401-2020, наш телефон. Мы в прямом эфире. И в МАКС пишите, плюс 7-928-401-2020. Друзья, на календаре 21 августа, с пятницей вас, и День офицера России отмечается сегодня. Я хочу передать от радио «Казак-ФМ», от всех наших радиослушателей слова глубокого уважения ко всем офицерам России. Хочется пожелать вам всего самого важного в жизни. Это крепкого здоровья и вам, и вашим близким, и счастья, и любви. И пусть намеченные цели вами будут достигнуты. А самое главное, есть ваш негласный офицерский кодекс чести. Пусть он будет всегда. Знаете, как говорят, как каждый из вас пусть будет в строю, пусть он всегда будет с вами. Потому что мы, дорогие наши офицеры России, гордимся вами. И я хочу напомнить вам, что вы можете написать на наш электронный адрес свои сообщения вареник@казак.фм. А начну, знаете, с какого поздравления? Есть сегодня отдельное поздравление для замечательного человека. Читаю письмо. Оно для вас, Анна Назаровна Начевная. У нашей мамы и бабушки день рождения. Ей исполняется 95 лет 21 августа. На долю Анны Назаровны пришлось и голодное военное детство, и восстановление народного хозяйства страны после разрухи, политические репрессии. Трудовой стаж нашей мамы более 50 лет. После окончания школы, как и многие из молодежи того времени, она уехала работать на нефтяные промыслы Туркмении. Принимала участие в строительстве объектов в городе Нибиддаг, сейчас Балканабад. Большую часть своей жизни мама прожила в родном поселке, работала в Абширонском узле связи. Она ветеран труда. Несмотря на возраст, мама ведет активную жизнь. Она всегда активную позицию занимает в общественной жизни. Вот уже более 40 лет она председатель квартального комитета поселок Нефтегорск Абширонского района. И как настоящий патриот, мама искренне болеет за Нефтегорск, за его проблемы, беспокоится, не остается в стороне от важных перемен. Жизненное упорство и стойкий характер – это те качества, которые являются для нас примером. Мы, дети, внуки, правнуки, от души со словами огромной благодарности поздравляем сегодня нашу мамочку, бабушку, прабабушку с днем рождения. И главное, желаем крепчайшего здоровья. Мама – постоянный слушатель радиостанции «Казак-ФМ». Очень любит программу «Варенички». Ей нравится песня «Сильная женщина» в исполнении Афины. Поздравляем маму от семьи Начевных, Дейнека, Демченко, дети, внуки и правнуки. Мы от души, Анна Назаровна, поздравляем вас, как вы поняли, в нашей программе. Хочется пожелать вам всего самого доброго и жить долго, 95, достойно. И вы еще такая активная, такая умница, голубушка. Сразу после рекламы на Казак-ФМ мы услышим песню, вашу любимую «Сильная женщина». Поздравляем!
1: Частушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой 1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!

0: Казак ФМ.
1: Афина исполнила в нашем эфире песню «Сильная женщина». Ну вот я все время сижу и думаю, я бы о себе так не сказала. Ну вот многие очень любят эту песню, не знаю. Мне кажется, такая слабачка. Не знаю, как вы. Волгоград в перекличке. У меня сегодня на повестке дня свадебный торт для Никиты и Марии на завтра. Я очень восхищаюсь тем, что я приношу людям сладкую радость. Молодым желаю счастья, и пускай в жизни будет побольше сладких моментов, а горько будет только завтра. Татьяна Бирюкова, Волгоград. Привет. Замечательное дело. Ну и вообще, творить что-то своими ручками, да еще с такой любовью, счастья желать. О, этот торт будет им радостью большой. Пишет вам Сергей из Краснодара. Хочу поздравить супругу Екатерину Рязанцеву с Днем офицера России. Вот понимаете, да? Вот я представляю, как, Сергей, вы гордитесь вашей красавицей. Она офицер Федеральной службы исполнения наказаний. Желаю ей карьерного роста и успеха в службе. Да, если получится, Екатерина, конечно же, прозвучит песня офицера сегодня для всех офицеров. Будем ждать звонка. Если нет, то поздравляем, поздравляем, еще раз поздравляем с праздником. Кстати, офицеры и жены офицеров, знаете, что завтра, в субботу будет звучать, и в субботу и воскресенье, по-моему, будут звучать для офицеров. Ну, мы просто преклоняемся в эти дни, тем более офицерскому составу России. Желаем вам всего самого наилучшего, как я уже сказала. Хочу передать привет Татьяне Герман и Алексею Герман в программе «Варенички». Артем Мухин написал, да с удовольствием. А знаете, Артем Мухин, так интересно в жизни складывается часто. Вот у меня есть друзья в Москве, они липецкие. А Артем Мухин живет с Мариной Комаровой. И мы все время им говорили «насекомые». А в Иркутске у меня есть друзья. Лариса Воронина, которая, подождите, да, с Александром Соловьевым. Мы их птицы называли, но дружили семьями. Вот так интересно иногда в судьбе складывается. Добрый вечер всем слушателям. От Русика из Ярославля привет его всем друзьям, всем тем, кто его знает, родным, близким, Бжедуховской, Краснодарскому краю, всем тем, кто настроен на волну радио Казак ФМ. Русик, и вам огромный привет. Хочу поздравить свою любимую жену с годовщиной, с 20-летием совместной жизни. Так, Андрей, Амирчик, если получится, то, конечно же, Амирчика вам поставлю. Андрей, вашу любимую поздравляем. Ну, могли бы уже с нами поделиться, как зовут вашу супругу. Время у вас есть. Валентина Анатольевна из Плотнировской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушай. Я хочу кума поздравить. Люся ее Владимира Станица Новогражданская. Ему сегодня, ну, немножко, 85 лет.
1: Ого.
2: Это еще не это еще.
1: Нормально,
2: не
1: все хорошо, да.
2: Я хочу, чтобы у него было здоровье, самое главное. Все у него есть. Здоровье ему надо.
1: Владимир, да все у вас есть. Кумочка вон позвонила. Песню сказала, чтобы посмешнее. Владимир, сейчас этой песней добавим вам и хорошего настроения, и крепкого-крепкого здоровья. С днем рождения!

0: хорошего настроения и в эту пятницу желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Это «Варенички» +7 928 401 2020 наш телефон. Звоните и пишите в Макс. Кроме того, сейчас зачитаю сообщения, которые прилетают на вареник@казак.фм. Вот, например, поздравляю друзей из станицы Выселки, семью Антоновых, Ивана Васильевича и Людмилу Михайловну. С золотой свадьбой. 50 лет вместе, молодцы. Желаем семейного счастья, крепкого здоровья, а поздравления это от друзей семьи Поповкиных. От души вам, Иван Васильевич, Людмила Михайловна. Коллектив радиостанции кричит «Горько!» Желаем большого счастья и долгой счастливой дороги. Друзья, пишите ваше сообщение. Интересно, о чем вы думаете, как вы проводите эту пятницу, встретили ее. Фактически мы встречаем выходные. Чем заниматься собираетесь? Это всегда очень интересно. Я призываю вас в перекличку, в которой уже Волгоград и Ярославль. Друзья, присоединяйтесь к нам, к радиостанции «Казак-ФМ». Нам всегда интересно, где за пределами Краснодара, Краснодарского края. Этим вечером вы слушаете радиостанцию «Казак-ФМ». Ну, просто интересно, потому что нам интересно, для кого мы работаем. Наш — это всегда с нами. Краснодарский край, помашите все ручкой ведущей. Знаю, что вы это сделали. А с нами Александр из Дмитриевской. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, станичники. Хочу поздравить своего братишку, офицера советской и российской советской армии с праздником. Ну, буду коротко. Пожалуйста, поставьте песню
0: «Андалузская ночь». «Андалузская ночь». А скажите, пожалуйста, Александр, а как зовут брата офицера?
1: Щербинин Иван Григорьевич.
0: Иван Григорьевич, от души захотелось послушать «Андалузскую». Почему бы в эту пятницу нам не подпеть? Большим коллективом радиослушателей «Казак-ФМ» не часто заказывайте, но, голубушки, «Андалузская» для вас.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Какое интересное сообщение. Ольга Гаврикова написала: «Любимое радио, поздравь, пожалуйста, меня сегодня с днем рождения. Привет из столицы Донского казачества Новочеркасска. Новочеркасск с нами, это очень приятно. Привет вам, дорогая наша радиослушательница Олечка. Поздравляем, конечно, с днем рождения вас. Всех благ. Пусть радуга желаний вот исполняет, как знаете, цветик-семицветик каждый и каждый день. И вот закончится неделя, и снова загадывайте, и пусть снова исполняется. Крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего вам самого доброго. Оставайтесь. Новочеркасск, привет на любимой волне. Привет любимому дедушке Павлу Бегайкину Алексеевичу из Джубги. Он часто вечером слушает Казак ФМ. Я приехал к нему недавно и хочу сказать, что мой дед самый лучший, вообще не сомневаемся. Плохой дед будет слушать радио Казак ФМ? Нет, конечно. От внука Степана вам, Павел Алексеевич, огромный привет не только от внука, но еще и от нас, от радиостанции Казак ФМ. Благодарим вас за любовь. Оставайтесь на любимой волне. Анна из Краснодара, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хотела бы поздравить бабушку и дедушку с годовщиной свадьбы. Сегодня Ивовая свадьба. 51 год совместной жизни. Поздравляем от всей семьи из города Краснодара постельную Надежду Егоровну и постельного Владимира Ивановича. Очень сильно любим, здоровья и будьте счастливы.
1: И мы тоже присоединяемся к поздравлениям, Надежда Егоровна, Владимир Иванович. Кричим вам горько, прямо сейчас крепко-крепко обнимите друг друга, чтобы никогда не расставаться. И для вас звучит песня Раисы Щербаковой «По тропинке». Ну, я вам хочу сказать, варенички в пятницу прям такие напевные-распевные споем. С праздником семейным поздравляем.

прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Тихорецку привет. Сегодня ваша жительница Тихорецкого района из Свистовецка участвовала в свахе. Я вам хочу сказать, порядка 18 звонков. Будет Светлана выбирать. Выбирайте, пожалуйста, и обязательно найдите ваше счастье. Валентина из Менгрельской. Всем огромный привет. Шлет самые наилучшие пожелания. Здоровья, счастья, любви, удачи, успехов, благополучия. А главное, мирного всем нам неба над головой. Присоединяюсь к вам, Валентина. Добрый вечер. Хочу передать привет семье Тимченко, Алексею и Людмиле из поселка Псибай Мостовского района. Благодарю за их гостеприимство и шикарный стол, а также за позитивное настроение. Марина, какая вы красавица, такая яркая. Аватарку вашу посмотрела. Привет вашей честной компании. Евгения Ивановна. Добрый вечер, Виктория. Благодаря Виктору Бабкову, это наш музыкальный редактор, радиослушателям и замечательной ведущей. Красивый получился эфир. Слава Богу, что вы есть. Благодарим. Слава Богу, что вы любите нас. Мы очень стараемся для вас. 25 часов в сутки. Анатолий из Литвы всем-всем слушателям Казачка шлет пожелания добрейшего вечера. Всего самого хорошего. Поздравляю всех офицеров, несущих нелегкую службу по защите нашей Родины. Офицеров запаса, офицеров в отставке. Бывших офицеров не бывает, подчеркивает Анатолий. Я желаю всем вам крепчайшего здоровья, успехов и счастья. А мы присоединяемся. Литва, Ростовская область, Новочеркасск, Волгоград, Ярославль. С нами это приятно. Ленитесь перекликаться? Ну ничего, я никогда не обижаюсь. Всегда приятно, когда перекликнулись. А давайте выслушаем Любовь или из Алексея Тынгинской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Хочу поздравить Львову Александровну Русину из станицы Нововладимировской. Хочу ей пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни. Печаль тебе пусть не коснется, и не коснется горя тень. Пусть будет радостным и светлым в твоей жизни каждый день.
1: Да. Любовь поздравила Любовь. Ну что, именинница для вас. Все цветы от Николая Баскова. А я знаю, что наша дозвонившаяся Любовь нисколько на меня не обидится, если мы подарим эту песню всем тем, кто сегодня отмечает день рождения, 21 августа. И сегодня пятница, друзья мои. Можете передать свои приветы, написав в МАКС +7 928 401 2020. Тем самым вы поднимете и себе, и тем, кому передадите привет, настроение, я уверена в этом. И мне, ведущий, будет приятно ваши приветы почитать. Пишите, звоните.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ну, правда, по песням сегодня получился эфир такой, знаете, ностальгический. Так вот, я бы сказала, года 2-3 назад вот так было. Так было на Казаке. И оно, знаете, со временем мы не связаны. Мы связаны с вами, наши дорогие, любимые радиослушатели, и это главное. Галина Матвеевна из Майкопа дозвонилась. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, наш казачок дорогой. Добрый вечер, наши дорогие, любимые радиослушатели. И наша дорогая, любимейшая Виктория Валерьевна.
1: Ой, спасибо.
2: Да, я очень рада, что сегодня дозвонилась. Во-первых, я передаю привет Татьяне Ване Ломбарской, Валентине Шаповаловой, Светлане Веточки Сакуры. Все приветы слышала в свой адрес. Uh-huh. Еще передаю привет семье Виктории Валерьевны, маме Галине Александровне, мужу Роману, Виталии. Поздравляю ее с поступлением светлой, чистой дороги. Очень тяжелые предметы, очень сложные, но я желаю ей успехов во всем. И привет Маше Стошей обязательно.
1: Галина Матвеевна все разложила по полочкам. Да, так, да. Хорошо. Дальше.
2: Теперь я хочу, во-первых, я хочу сказать, что Виктория Валерьевна сильная женщина. Да. Это я точно знаю. Во-вторых, Вика чудо-женщина. Она знает, почему я так говорю, почему я такие слова говорю. И огромное спасибо за поздравления, Викина поздравления в адрес офицеров, офицерских семей. И сегодня хочу сказать, что наш род, наша семья посвятила охране Родины 65 лет. Было 64, о-о, уже 65
1: вот это
2: лет.
1: Да.
2: Да. И я хочу сегодня поздравить, во-первых, своих близких с этим праздником, сына, его семью, действующих офицеров, кто на заслуженном отдыхе. Огромный привет за ленточку всем. И там тоже находятся наши соседи. Так что всем желаю здоровья, передаю сердечные поздравления, самые наилучшие пожелания, чистого голубого неба и победы. Всех обнимаю, всех целую, всех люблю.
1: Ой, как хорошо сказала, дорогие наши офицеры. Я не могу так сказать, уважаемые наши офицеры, бесценные наши офицеры. А кодекс чести офицерский, это для меня что-то, знаете, вот как у каждого человека, наверное, должен быть свой кодекс чести, благородства. И не напускной, а поймете, о чем я говорю, да? Это не просто фантом, я вот такой, нет. От всей души, каждый волосок до кончиков пальцев, ты просто порядочный человек. Вот для меня вот это кодекс чести. И поэтому сегодня хочу еще раз поздравляю вас и благодарю Галину Матвеевну, что она дозвонилась, потому что действительно это военная семья, они отдали много лет, вы слышали, да, 65 лет уже службе за Родину, и поэтому эта песня Олега Газманова должна, просто обязана была прозвучать в программе. И как говорит мой супруг Роман, Олегу Газманову достаточно было написать эту песню «Офицеры» и больше ничего не писать для того, чтобы, ну вот, стать таким великим. По-моему, это на самом деле так. Друзья, прощаясь с вами, вот что скажу. Марина, вы написали спасибо за комментарий. Да красавица, вы такой оставайтесь. Благодарю за обратную связь. Прощаясь, напомню, что в субботу и в воскресенье, Варенечки, и в 12, и в 18, я, ваша Виктория Никитюк, желаю вам прекрасного отдыха, хороших, мирных, веселых, добрых, спокойных, тихих, таких, как вам хочется, выходных. И до встречи в прямом эфире уже в среду. Пока-пока, целую, обнимаю. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь. Потому что это важно. До встречи на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Волшебная птица». Жили-были барин и барыня. Считали они себя умными, умнее всех, еще бы. Они в еде и в питье разбирались, и в хозяйстве толк понимали. У них батраки бегом бегали, всю работу делать поспевали. Барин с барыней с них строго спрашивали и, не уставая, говорили: «Мы, мол, знатоки во всем, что не только городской, но и деревенской жизни касается».
2: «Почему я барин?»
1: — рассуждал барин, глядя на мужика-батрака.
2: «Да потому что душа у меня тонкая. Все знает, все понимает. Не то, что у тебя. Ты исполнять мои приказания способен, и больше ничего».
3: «Ну, это как сказать»,
1: — говорит батрак.
3: «Может, ваша милость, оно и так, а может, и эдак».
2: «Да куда там?»
1: — усмехнулся барин.
2: «Вот мы с барыней не только вами распоряжаемся, но даже птиц заморских и тех пению обучать способны».
1: А надо сказать, что были барин с барыней да птиц особенно охочи. Заслышав, как поет какая-нибудь птаха, готовы были с утра до вечера сидеть и ее слушать. Батрак-то об этом знал, усмехнулся он и говорит:
3: «Эх, что ж, барин, не гляди на то, что я простой мужик. И я птицу петь научить могу. Да не только ту, которая у вашей милости в клетке томится, но и ту, которая на воле летает, резвится».
2: «Да ну и бахвал, ну и хвостун!
3: Коли на то пошло, поспорим. Не глядите, что сейчас зима на дворе. Сами услышите, убедитесь, как моя птица запоет».
2: «Согласен. Если твою птицу я хоть один миг послушаю, золотой получишь и день свободный, гуляй в волю. Но а если твоя птица не споет, прокаркает, прикажу тебе при всем честном народе перед моим, перед барским домом прутьями высечь».
3: «Согласен».
1: А барин радуется, еще бы. Птицы-то певчие все на юг поулетали. Батрак не отступает, на своем стоит.
3: «Согласен, согласен, ваша милость. Только уж вы извольте завтра поутру с солнышком проснуться и своим барским слухом прислушаться. Тогда и услышите, как птичка моя не хуже ваших заморских поет».
1: Поспорили они так, и отпустил барин батрака. А сам предвкушает:
2: «Завтра мужику сеченым быть».
1: Поутру раным рано солнышко взошло. Барин в постельке своей повернулся, голову приподнял, прислушался.
2: «Что такое?»
1: Слышит, птица поет. Барин ушам своим не поверил, замер, да и заслушался. А потом вскочил, как был в одной ночной рубахе, и давай барыню будить, трясти.
2: «Вставай, вставай! Уж такая за окном птица поет! Никогда такой слыхать не приходилось! Вставай, барыня, скорее! Не то улетит птица, и не услышишь, и не увидишь такую!»
1: А за окном птица все поет, не унимается. Да так звонко, тонко, как бубенец заливается. Где тут одеваться? Накинул барин с барыней прямо на ночные рубахи шубы, да и побежали. На крыльцо выскочили и услышали, и увидели. В саду, близ дома, у поленицы, За ночь притащили ее сюда мужики-батраки дрова пилить. Кругом снег белый, солнышко золотой свет разлило, а воздух чистый-чистый, а руки у мужиков сильные-сильные. Вот в них-то пила и распевала. Ну чем не птица? Барин с барыней на крыльце так и замерли, как завороженные. До того они удивились, поразились.
2: Ты глянь!
1: А батрак раскраснелся, шапку сбросил. Пила у него в руках сама идет, сама плывет, звенит, поет.
3: Завтра, ваша милость, с вас золотой и день выходной. Праздничный, свободный.
2: Ладно, ладно.
1: А пила звенит, пила поет. Вот такая сказка, а может и быль. На этом, маленькие слушатели, пора прощаться. Добрый

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
2: «Ой, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Ш-

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж, уходя утром на работу, предупредил жену: «Я сегодня приду поздно».
2: «Ой», — отвечает ему жена, — «опять же, наверное, пьяный придешь. Вот пьяный придешь 100%.
1: И тут, значит, проходит время, 3 часа ночи, в квартиру вваливается, естественно, пьяный муж и гневно кричит своей жене: «А, дура! Видала? Накаркала!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

и друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. А ты баты, а ты баты.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».

Black FM. Когда душа поет. Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.